0: Реклама.
1: Автомол. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомол. Тысячи аксессуаров для авто. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

Главное окружное. Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: радио Югра. Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
4: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
5: И что ты сделал?
4: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
6: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: местное время 7 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Нижневартовский суд конфисковал резиновую квартиру. 14-й Всероссийский форум рабочей молодежи ждет участников. В Югре пройдет марафон «Дети рулят 86». В Югре вынесен приговор по уголовному делу о фиктивной регистрации иностранных граждан. Точку в этом расследовании поставил Нижневартовский городской суд. Установлено, что выходец одной из стран ближнего зарубежья помог с фиктивной постановкой на миграционный учет 21 уроженцу иных государств, а также незаконно зарегистрировал 3 несовершеннолетних. При этом все граждане по указанным адресам не проживали. В результате виновному назначили штраф 200 тысяч рублей с конфискацией имущества в доход государства. Речь о квартире площадью около 55 квадратных метров, которую осужденный использовал в качестве средства совершения преступления. Отмечу, при принятии данного решения суд исходил из того, что указанное жилье не являлось для фигуранта единственным. Югорчан приглашают на 14-й Всероссийский форум рабочей молодежи. Он пройдет с 3 по 6 сентября в Перми в рамках нацпроектов «Кадры и молодежь и дети». Регистрация доступна до 3 июля на платформе «Молодежь России». Ожидается, что участниками станут порядка 400 инженеров, технологов, лидеров молодежных советов, представителей кадровых служб и других. Им предстоит разделиться для обсуждения 3 направлений, нацеленных на улучшение деятельности своих организаций. На площадках сформируют кейс-чемодан наставника, стандарт цифрового профиля рабочего специалиста, модель корпоративного волонтерства и многое другое. Также собравшихся ждут экскурсии на заводы и производства Пермского края. Как отметил руководитель Росмолодежпрофи Дмитрий Литвин, по итогам форума разработают отраслевую стратегию развития молодежного совета на предприятии. Это документ, нацеленный на вовлечение и поддержку начинающих сотрудников, укрепление кадрового потенциала и бренда работодателя. Югра продолжает привлекать новобранцев в спецоперации. Так, в Ханты-Мансийский центр патриотов, принимающий кандидатов со всей страны для подписания контракта с Минобороны, приехал житель Волгограда. 43-летний Андрей не служил ранее в армии, но решил внести свой вклад в защиту Родины. Мужчина проходит обучение на оператора беспилотных систем. Он признался, что имеет опыт в видеоиграх, и ему поэтому легче освоить технику управления. Отмечу, Югру будущий боец выбрал из-за высоких выплат и теплого приема в центре патриотов. Ему оплатили дорогу, проживание и питание, а сотрудники сопровождают на всех этапах, от медосмотров до консультаций. Напомню, в нашем регионе единовременная выплата может достигать 4 миллиона 100 тысяч рублей, годовой доход не менее 6 миллионов 600 тысяч рублей. И еще больше информации размещено на сайте воин86.ру. Также доступен телефон горячей линии 8 800 301 68 88. И последнее. Порядка 200 активностей для юных югорчан и их родителей включили в марафон «Дети рулят 86». Его организуют в рамках Международного дня защиты детей в офлайн и онлайн форматах. Это позволит присоединиться даже жителям отдаленных поселений. В программе творческие конкурсы, квесты, интерактивные площадки, игры, эстафеты на свежем воздухе, театральные постановки и концерты, а также выставки, мастер-классы от художников, спортсменов, ученых и блогеров. Запланированные фестивали национальных культур, детского кино, уличного искусства, флешмобы и акции о семье, дружбе и мире. Отмечу, площадками для проведения марафона станут детские сады, школы, парки, библиотеки, спортивные комплексы и виртуальные платформы. А вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, Профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
3: Автомол. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили 300 рублей. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Здесь.
0: Радио Югра.
4: 7:05. 19 мая. Сегодня вторник. Николай Авдонин.
5: Даша Кузнецова.
4: Доброе утро.
5: Доброе утро.
4: Но, конечно же, расстройство по поводу вчерашнего хоккейного матча. Не удалось нам вырвать победу, но ничего-ничего. Угу. Ничего. Очень была напряженная игра. Очень-очень. И 4-3. Обидное такое поражение. И я хочу сказать, что у меня есть большие вопросы к судейской команде.
5: Что
4: то, как залетела третья шайба, и как долго потом высматривали, насколько по правде, что ли, так сказать, она залетела. Но знаете, ребята, мы всей ареной были против. И вообще-то все считали, что гол этот надо отменить.
5: Я думаю, что всем Ханты-Мансийском были против, как минимум.
4: Ну, конечно.
5: А то и округом всем.
4: Ну, конечно, вчера было очень много народу. Но, собственно, конечно, когда финальные игры, стоит, наверное, на такое смотреть. И действительно, ребята наши сражались очень достойно, учитывая то, что, между прочим, по некоторым данным, в эту команду спустили игроков.
5: Опять?
4: Конечно. Ты понимаешь, у них есть старшие братья, а у нас мы старшие
5: братья.
4: На
5: одних санях-то ездят, что те, что другие.
4: Потому что, вот понимаешь, вот такие правила.
5: Нечестно,
4: тоже согласен. Но очень надеюсь на то, что сейчас на выезде все сложится в нашу пользу. А уж как болеет арена, как болеет арена. Ребята, я хочу сказать, что вот мы все лучшие, просто лучшие. А то, когда мы в едином порыве, все, когда вот только там хоккеист бежит с этой шайбой, и мы же все, мне кажется, очень помогаем. Практически энергией закидываем.
5: Получается,
4: туда.
5: Что хоккейные болельщики и вообще болельщики, которые ходят на вот такого рода мероприятия, ходят просто поорать по команде, да, получается?
4: Нет.
5: Просто выплеснуть энергию.
4: Нет, на самом деле нет.
5: Я согласен, что это нужно обязательно нужно делать, и трудности закаляют. Я думаю, ребята будут только сильнее.
4: Конечно.
5: Следующую игру порвут. Или не будем традицию нарушать? Я же вроде как должен для чистоты эксперимента
4: опять
5: говорить,
4: проиграют?
5: Что проиграют, да.
4: Ты уже сказал вчера, что проиграют. Может быть,
5: хватит. То есть накаркал, получается,
4: наверное,
5: да?
4: Наверное, скажу, что сейчас выиграют.
5: Все-таки ждут болельщики,
4: думаешь, да? Нет, противного просто возьмут.
5: Ну, давай попробуем так. Хорошо, наши ребята выиграют.
4: На выезде должны обязательно выиграть. На выезде обязательно должны выиграть. Тем более у нас одна победа есть. Ну, сейчас одна победа у Химика, но ничего. Нам еще три раза победить, и все, и кубок у нас в кармане, а он такой красивый. Вчера приносили же кубок сюда, на телеканал Югра.
5: Югру, да.
4: А потом можно было спокойно посмотреть его в арене. Сколько было фоток сделано с этим кубком. Ну, он действительно очень красивый, очень большой, 50 килограммов весит.
5: Я видел его.
4: И, кстати, вот по поводу хорошего настроения, психологи же тут дали рекомендации, как зарядить себя, чтобы каждый день
5: прямо.
4: У тебя было, да, с утра прямо находить в каждом дне повод сказать себе за что-то спасибо, за что-то поблагодарить свое окружение, день, ситуацию, которую вам что-то дает эта ситуация. Mm-hmm. Ну и просто поблагодарить за то, что сегодня вы чувствуете себя хорошо, что сегодня не было никаких плохих новостей от окружающих, от близких, от родных, что у всех
5: вот
4: все в порядке.
5: Позитивное мышление.
4: Конечно,
5: вот
4: конечно.
5: Поощряется таким образом. Чем позитивнее мы мыслим, тем... Это же та самая психосоматика. То есть надо всегда быть на позитиве.
4: Да, более того, есть следующий шаг, который поможет поднять настроение. Это возникает, когда проблемная ситуация, у тебя нарастает тревога. И очень важно в эту тревогу не погружаться. Не запугивать себя тем, что у тебя что-то не получится, что ты вот это не сможешь, что это сложно, что ты не справишься. Прямо самому себе, стоя перед зеркалом, говори, да, сложно, да, как бы тяжело, но ничего, я попробую, и у меня все получится. Настраиваешь себя, если что-то не получится, ничего страшного, я научусь, и тогда точно получится. Ну и, собственно, третий, простой, но очень важный момент, программируй себя на специальные ритуалы, которые делают тебя счастливым. Не знаю, погладить собаку, прекрасный ритуал. Покрутить хвосты котам, прекрасный ритуал.
5: То есть, выпить опять же, все, что бы ты ни делал, все направляю в позитивное русло.
4: Конечно. Ну или, например, с самого утра включай радио Югра. Включил радио Югра, весь день
5: с этого
4: просто
5: надо было начинать.
4: На взлете.
5: Вот все эти пункты, которые ты обозначила, они работают только при условии, что все на правильно. Фоне играет радио Югра.
4: Да, плюс 7-950-510-66-66 это номер для ваших сообщений Телеграм и Макс. Рассказывайте, какое настроение у вас с утра 19 июня. Ой, мая! Во вторник!
5: Что день пионерии сегодня.
4: Николай Авдонин.
5: Даша Кузнецова.
4: Доброе утро, Югра.
5: Доброе утро.
0: Радио Югра.
6: Утро начинается здесь.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 7:14. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. 19 мая, вторник сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске днем +26, в Сургуте и Нижневартовске 23 градуса, выше 0, в Тюмени +29. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском, Нягане, Урае и Междуреченском 26 градусов, выше 0 в течение дня. В Белоярском и Березово +18, в Линторе 24 градуса, выше 0, в Мегионе, Лангепасе, Покачах +22, в Радужном и Когалыме +20. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте и Тюмени +16, в Нижневартовске 12 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 19 мая, вторник. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 7:19. 19 мая. Смотри-ка, смотри-ка.
2: Совпало, как все,
1: сегодня,
2: да.
1: Сегодня день фармацевтического работника отмечается. Цель этого дня – подчеркнуть значимую роль работников фармацевтической отрасли в сохранении здоровья граждан. А почему именно эта дата? Ну, все потому, что она связана с открытием в этот день на Руси первой аптеки, которая занималась не только отпуском медикаментов, но и их непосредственным производством. И это произошло, это ого-го, в 1581 году, во времена царствования Ивана Грозного. Mm-hmm. А поэтому все, кто имеет отношение...
2: Как с тобой уже об этом говорили, что еще тогда первая аптека появилась, и они тогда, да, там из трав, из каких-то делали лекарства.
1: В общем, все, кто имеет отношение к данному празднику, конечно же, поздравляем. У меня есть один знакомый, Андрей, который в аптеке работает. Mm-hmm. Вот его, пожалуй, и поздравлю.
2: Ну, и я присоединяюсь. У меня больше нет знакомых фармацевтов.
1: День рождения кубика Рубика отмечается сегодня. Уже более 40 лет это уникальное изобретение. Считается одной из любимых игрушек не только детей, но и взрослых, поскольку прекрасно, великолепно тренирует логику, память и мышление. Потому что число его комбинаций превышает, внимание, 43 квинтиллиона. Это 10 в 18 степени.
2: Вообще ни то, ни другое не говорит мне ни о чем, но я понимаю, что это невероятное число.
1: Я просто думаю, а что я все время собрать не могу? А их вон 43 квинтиллиона. Попробуй-ка найди вот это вот, да? Я там, значит,
2: лазейку в этом лабиринте.
1: Я правда пыталась там что-то посмотреть в интернете. Два вниз, три вверх. Вот это право-лево. В конце концов, у меня вообще ничего не получилось. А день русской печи отмечается сегодня. А русскую печь можно назвать сердцем дома. Массивное, добротное сооружение на века, которое, собственно,
2: венчало... Надо обслуживать, иначе века не простоит.
1: Ну и что? Топили обычно дровами, при том, что изначальный вариант, это 10-13 век примерно, он вообще не имел приспособления для вывода дыма. Он выходил в окна и двери. Ну, прямо это как...
2: По-черному.
1: То как печь по-черному. А дымоход появился ближе к 15 веку. А мастера-печники всегда были в огромном почете, потому что их труд ценился, а знания передавались из поколения в поколение.
2: Ну, вообще, раньше такие печи делали, что диву даешься. Я однажды читал историю про то, как один солдатик, он что-то там заболел, и в увольнительном, когда был, вот у нас здесь на Урале, ну, в смысле, недалеко у нас Урал, на самом деле, его там запекали в печи, чтобы выгнать хворь.
1: Как он вот эту историю записал. Пришла. Ну, и день рождения пионерской организации. Все, кто был пионером, поздравляю.
2: Будь готов.
3: Утро начинается здесь. Югра.
0: Радио Югра. Реклама.
4: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
5: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
6: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
7: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
6: Реклама – лишние расходы.
7: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
8: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
10: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
11: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
0: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
12: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
13: Радио.

0: Радио Югра.
1: 7:25 и через мгновение встреча с коллегами. Сегодня там Алена и Максим. Давным-давно не было их в эфире. И сейчас послушаем, что с чем снова они к нам пожаловали. Присоединяйтесь к беседе.
2: Если бы люди были музыкальными инструментами, то Коля Авдонин был бы балалайка. Он окутан любовью народной, аплодисментами. Он – это шапка-ушанка, самовар и банька. А Даша, наверное, слегка укулеле. Летняя, яркая, немного дзынь-дзынь. Любим мы ее звонкие трели. Она предводитель музыкальных богинь. А кто же? Кто же мой соведущий? Может, дудук? Мандолина? Чего он притих? Кто же он, поющий ведущий? Он – хакасский смычковый. И вновь у нас на связи студия Радио Югра. Ребята, прием!
3: Привет, день-день! Привет, брунь-брунь!
4: Привет, привет!
3: И вот этот линторский треугольник, я не знаю, динь. Барабан, там, все что угодно. Вот этот вот окарина.
1: Послушайте, я вот такого названия музыкального
4: можно
1: инструмента...
4: Можно еще раз?
1: Да, я тоже. Можно, пожалуйста? Не я, а вот Максим.
2: Хакасский смычковый их. Да, есть такое, да.
4: Понятно.
1: Вот это вот тоже.
3: Насколько виртуозно. Это когда тебя будет в 6 утра.
1: Максим. Максим, насколько виртуозно ты владеешь этим? Вот этот мне интересно просто.
3: Нет, есть
4: навыки
3: теперь. Есть причина.
1: Вообще, Алена,
4: я знаю, что Алена привезет тебе из отпуска, из следующего.
1: Из Хакасии. Когда поедет, то, конечно, она два
4: привезет. Все, придется в Хакасии отдыхать, Алена. Ничего не поделаешь.
1: Кстати, вот, Ален, мы тебя давно не видели, да, и очень давно не слышали от тебя стихотворений. Но нет, ну вот это понятно. Это уже мы уже привыкли к этому. Но есть ведь еще и люди, которые до сих пор присылают слова, которые ты должна сложить в стихотворение. У тебя там что-то про бабушку про какую-то, мне кажется, ты сказала,
3: есть
1: да?
3: Есть у тебя там что-нибудь?
4: Что-нибудь про бабушку?
2: Бабушку нет, про гусеницу есть.
3: А. Так, вот как она умеет водиться от неправильного, да?
1: Скажи. Про бабушку.
3: Так, как она четко чувствует.
2: Наталья. Ага. Наталья нам пишет стетоскоп и гусеница. Вот такие два слова, да, Наталья.
4: Надо совместить в одном
2: стихотворении. Что случилось у Натальи, сложно предположить, да?
1: Но стетоскоп и гусеница.
2: Ну и да. В общем, родилось такое стихотворение. Зажужжал у Николая живот. Видно, не свежий был тот бутерброд. Чтоб избежать неприятных тошнот, решил терапевту добавить хлопот. Пришел на прием наш верный холоп и стал роптать в режиме нон-стоп. Тут у Коли сильно колет, тут у Коленьки озноб. Посмотрев на Николая, врач достал свой стетоскоп. Пу-пу-пу, сказал целитель, брюшко Коли осмотрев, что это за пузожитель создает такой рельеф. Коля сильно напугался, зря винил он бутерброд. Где, чего он нахватался, отчего жужжит живот? Тут терапевта осенило, скоро Коля расцветет. С красотой соединила, гусеница там живет. Сбрось скорее тяжкий кокон и давай, летай, порхай. Так волшебно, ненароком родится бабочка Николай.
4: Фу. Так вот, господи, что это?
3: Страшный сон вообще.
4: Это оказывается жуткий кокон. Я-то думал, это мое тело бренное.
3: Коля,
1: господи,
3: неплохой трутень.
1: Я представила эту историю, когда Коля пришел к доктору. Говорит, доктор, посмотрите. А там
4: есть на что посмотреть, доктор.
1: А там гусеница, понимаете?
2: Это же наглядно, когда бабочки в животе, понимаете?
3: Я вообще с молчанием ягнят связываю это, понимаете?
2: А я с любовью. А Коля, ты сейчас влюблен?
4: Я всегда влюблен. Я всегда постоянно влюблен в эту жизнь. Она прекрасна. И твои стихи...
3: С Балтярой уехал.
1: Именно поэтому...
3: Хватит, Николай, хватит. Уезжайте.
1: Так, послушайте, Ален, ты, конечно, молодец. И те, кто присылает тебе такие слова, тоже молодцы.
4: Тут же должно быть «но» после этого.
1: Нет, нет, никаких «но». Я хотела сказать, продолжайте присылать совершенно несовместимые слова. Алена будет придумывать очередные шедевры, но Коля Гусеница останется в моей памяти навсегда, потому что у меня визуальный ряд работает очень хорошо.
4: Я скоро скину этот жуткий кокон.
2: Пожалуйста, присылайте варианты, кем бы могли быть люди. Тоже, пожалуйста, идеечки нужны. Если бы люди были кем?
4: Да, это
2: уже
4: очень интересно.
2: Уже столько было вариантов, может быть, у кого-то родится что-то интересное.
1: Всяких адресов полно, и наша группа во ВКонтакте, и ваша группа во ВКонтакте. В общем, везде можно прислать эти варианты. Все, кто находится в компании с нами прямо сейчас, сделайте это. Алене уже сложно придумывать, если бы люди были кем-то. Нужен коллективный разум. Ребята, вам спасибо за сегодняшний эфир.
4: Всего доброго.
1: Ждем вас в следующий раз. Все, пока.
4: Bye.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости на главном окружном.
5: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Нижневартовский суд конфисковал резиновую квартиру. 14-й Всероссийский форум рабочей молодежи ждет участников. В Югре пройдет марафон «Дети рулят 86». В Югре вынесен приговор по уголовному делу о фиктивной регистрации иностранных граждан. Точку в этом расследовании поставил Нижневартовский городской суд. Установлено, что выходец одной из стран ближнего зарубежья помог с фиктивной постановкой на миграционный учет 21 уроженцу иных государств, а также незаконно зарегистрировал 3 несовершеннолетних. При этом все граждане по указанным адресам не проживали. В результате виновному назначили штраф 200 тысяч рублей с конфискацией имущества в доход государства. Речь о квартире площадью около 55 квадратных метров, которую осужденный использовал в качестве средства совершения преступления. Отмечу, при принятии данного решения суд исходил из того, что указанное жилье не являлось для фигуранта единственным. Югорчан приглашают на 14-й Всероссийский форум рабочей молодежи. Он пройдет с 3 по 6 сентября в Перми в рамках нацпроектов «Кадры и молодежь и дети». Регистрация доступна до 3 июля на платформе «Молодежь России». Ожидается, что участниками станут порядка 400 инженеров, технологов, лидеров молодежных советов, представителей кадровых служб и других. Им предстоит разделиться для обсуждения 3 направлений, нацеленных на улучшение деятельности своих организаций. На площадках сформируют кейс-чемодан наставника, стандарт цифрового профиля рабочего специалиста, модель корпоративного волонтерства и многое другое. Также собравшихся ждут экскурсии на заводы и производства Пермского края. Как отметил руководитель Росмолодежпрофи Дмитрий Литвин, по итогам форума разработают отраслевую стратегию развития молодежного совета на предприятии. Это документ, нацеленный на вовлечение и поддержку начинающих сотрудников, укрепление кадрового потенциала и бренда работодателя. Югра продолжает привлекать новобранцев в спецоперации. Так, в Ханты-Мансийский центр патриотов, принимающий кандидатов со всей страны для подписания контракта с Минобороны, приехал житель Волгограда. 43-летний Андрей не служил ранее в армии, но решил внести свой вклад в защиту Родины. Мужчина проходит обучение на оператора беспилотных систем. Он признался, что имеет опыт в видеоиграх, и ему поэтому легче освоить технику управления. Отмечу, Югру будущий боец выбрал из-за высоких выплат и теплого приема в центре патриотов. Ему оплатили дорогу, проживание и питание, а сотрудники сопровождают на всех этапах, от медосмотров до консультаций. Напомню, в нашем регионе единовременная выплата может достигать 4 миллиона 100 тысяч рублей. Годовой доход не менее 6 миллионов 600 тысяч рублей. И еще больше информации размещено на сайте воин86.ру. Также доступен телефон горячей линии 8 800 301 68 88. И последнее. Порядка 200 активностей для юных югорчан и их родителей включили в марафон «Дети рулят 86». Его организуют в рамках Международного дня защиты детей в офлайн и онлайн форматах. Это позволит присоединиться даже жителям отдаленных поселений. В программе творческие конкурсы, квесты, интерактивные площадки, игры, эстафеты на свежем воздухе, театральные постановки и концерты, а также выставки, мастер-классы от художников, спортсменов, ученых и блогеров. Запланированные фестивали национальных культур, детского кино, уличного искусства, флешмобы и акции о семье, дружбе и мире. Отмечу, площадками для проведения марафона станут детские сады, школы, парки, библиотеки, спортивные комплексы и виртуальные платформы. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио. Югра!

0: радио. Прогноз погоды на главном окружном.
1: 7 часов 37 минут. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. Сегодня 19 мая, вторник, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске днем плюс 26, в Сургуте и Нижневартовске 23 градуса выше нуля, в Тюмени плюс 29. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском, Нягане, Урае и Междуреченском днем 26 градусов тепла, в Белоярском и Березово плюс 18, в Линторе 24 градуса со знаком плюс, в Мегионе, Лангепасе и Покачах воздух прогреется до 22 градусов и плюс 20 в Радужном и Когалыме. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте и Тюмени плюс 16, в Нижневартовске 12 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 19 мая, вторник. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.
3: Мое имя, номер рейса. По маршруту лето, сердце.

0: пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
2: Гемотест обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Помощь всегда рядом. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.

0: Национальные проекты России. 0+.
1: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лентори. Хочу доставку цветов заказать.
2: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
1: А, тот самый цветочный у молотка?
2: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
1: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
3: Ветер, ветер, ты могуч. Ты гоняешь стаи туч. Дуешь в спины пешеходам. Гонишь их. Кого куда? Под автомашины иногда. При плохих погодных условиях пешеход чаще смотрит под ноги, чем по сторонам. Иногда он может не увидеть приближающийся автомобиль. Водители, сбавляйте скорость. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: часов 48 минут. Овны, сегодня сосредоточьтесь на решении текущих вопросов, чтобы они не переросли в будущие проблемы.
1: Тельцы, удивительно, но мелкие трудности даже добавят приятную перчинку этому дню.
0: Близнецы, сегодня не стесняйтесь обратиться к кому-то за помощью, если не получается справиться самостоятельно.
1: Раки, вас ждет насыщенный интересный день, когда не захочется тратить время напрасно.
0: Львы, сегодня, если обстоятельства позволят отложить все дела, то так и сделайте.
1: Девы, сегодня у вас появятся отличные идеи, а рядом будут люди, готовые сразу же помочь.
0: Весы, не переживайте, вы правильно выбрали

0: цель и способы ее достижения.
1: Скорпионы, сегодня действуйте решительно и заранее не жалейте о возможных последствиях.
0: Стрельцы, у вас сегодня появится прекрасная возможность отдохнуть и отвлечься от забот.
1: Козероги, звезды напоминают, что это вы должны управлять своими эмоциями, а не они вами.
0: Водолеи, сегодня вероятны полезные знакомства, которые будут очень кстати.
1: Да, рыбы, вас ждет день приятных моментов, которые вы так давно не пускали в свою жизнь.

0: Радио Югра.
1: 7:55 и фразеологизм быстрее уже хочется, потому что я тебе честное слово говорю, я каждое утро жду, что же будет сегодня. Очень хочется обогащения мозга.
2: Я заметил, что ты перестала читать, хотя это у нас в одном документе.
1: Я намеренно это делаю для того, чтобы удивиться. Новая информация, это всегда хорошо.
2: Фания прислала очередной фразеологизм: золотая слеза не выкатится. Ну его в контексте пусть поплачет. Ничего страшного, золотая слеза не выкатится. Вот так примерно говорят. И вообще в некоторых источниках зафиксировано, что это вот присловица, так ее назвал Владимир Иванович Даль, в Поволжье, Мордовии и в Сибири. Есть такая присловица, и она часто встречалась еще с 17 века.
1: Присловица?
2: Присловица, да. Как сам Владимир Иванович говорит, это короткая речь с отдельным смыслом, встраиваемая в разговор. Ну, то есть, опять же, здесь через дробь будет пословица-поговорка.
1: Ну, типа присказка.
2: Да-да-да, такая присказка, которую человек использует для того, чтобы подчеркнуть, какой-то момент. И, как правило, это такая ироничная форма поддержания, что ли, человека. Не всегда детям это говорят. Но тут двойной смысл. Пусть поплачет, золотая слеза не выкатится. Типа, ну что ты, мама, над ним стоишь? Ну пусть он ревет. Что ты ждешь, что у него золотая слеза там выкатится? Нет, никакого чуда не случится. Другой контекст этой фразы, что... Ну, золото — это как эмоции, то есть чувства какие-то, которые человеком возобладали над человеком, и вот это как бы ценность, что ли, этих эмоций. Но с другой стороны, говорят, опять же, исследователи, что это про то, что, ничего страшного не случится. Это аналог поговорки, например, «до свадьбы заживет». Что никогда ничего не случалось с человеком из-за того, что он поплакал. Поплачет и перестанет.
1: Там вот еще другое есть, я тоже знаю. Побольше поплачет, меньше там.
2: Да-да-да, мне тоже вот эту поговорку бабушка чаще говорила, кстати. Потому что для нас, для маленьких детей, это было более понятно.
1: Чем вот это про золотую слезу, вот это. Фания, спасибо. Обязательно присылайте еще. Ждем.
3: Утро начинается здесь.

0: Местное время 8 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Ханты-Мансийский автономный округ активно работает над созданием гуманной системы обращения с животными. В Югре пройдет марафон «Дети рулят 86», и хоккейный клуб «Югра» продолжает борьбу за главный трофей сезона. Югра активно формирует культуру ответственного отношения к братьям нашим меньшим и повышает безопасность жителей. Губернатор округа Руслан Кухарук на форуме гуманного отношения к животным, организованном агентством стратегических инициатив и фондом «Дарящие надежду», представил комплексную систему мер, направленную на решение проблемы безнадзорных четвероногих. Девиз мероприятия «Гуманность как принцип, ответственность как норма» отражает суть подхода нашего региона. Сегодня в Югре действует 24 приюта. Единая система учета охватывает 65 тысяч собак и 21 тысячу кошек. Особое внимание уделяется просветительской работе с молодежью. В детских садах и школах проводятся уроки добра. С 2023 года число образовательных учреждений, участвующих в проекте, выросло с 6 до 245, что, по словам главы региона, способствует формированию новой культуры, исключающей появление бездомных животных. Важным шагом стало и законодательное закрепление возможности создания приютов, что особенно актуально для северных территорий. Благодаря этим мерам численность безнадзорных собак и кошек удалось снизить. Руслан Кухарук подчеркнул, что главная задача муниципалитетов – оперативно реагировать на обращения граждан, предотвращая случаи нападений. Перспективным инструментом для этого является обязательная регистрация животных владельцами, что сделает систему ответственности более прозрачной. Успех двух югорских проектов «Хочу собаку» и «Дай лапу», получивших президентские гранты, подтверждает правильность выбранного курса и мотивирует к дальнейшему развитию прикладных инструментов для построения данной системы. Югра продолжает привлекать новобранцев в спецоперации. Так, в Ханты-Мансийский центр патриотов, принимающий кандидатов со всей страны для подписания контракта с Минобороны, приехал житель Волгограда. 43-летний Андрей не служил ранее в армии, но решил внести свой вклад в защиту Родины. Мужчина проходит обучение на оператора беспилотных систем. Он признался, что имеет опыт в видеоиграх, и ему поэтому легче освоить технику управления. Отмечу, Югру будущий боец выбрал из-за высоких выплат и теплого приема в центре патриотов. Ему оплатили дорогу, проживание и питание, а сотрудники сопровождают на всех этапах, от медосмотров до консультаций. Напомню, в нашем регионе единовременная выплата может достигать 4 миллиона 100 тысяч рублей. Годовой доход не менее 6 миллионов 600 тысяч рублей. И еще больше информации размещено на сайте воин86.ру. Также доступен телефон горячей линии 8 800 301 68 88. Порядка 200 активностей для юных югорчан и их родителей включили в марафон «Дети рулят 86». Его организуют в рамках Международного дня защиты детей в офлайн и онлайн форматах. Это позволит присоединиться даже жителям отдаленных поселений. В программе творческие конкурсы, квесты, интерактивные площадки, игры, эстафеты на свежем воздухе, театральные постановки и концерты, а также выставки, мастер-классы от художников, спортсменов, ученых и блогеров. Запланированы и фестивали национальных культур, детского кино, уличного искусства, флешмобы и акции о семье, дружбе и мире. Отмечу, площадками для проведения марафона станут детские сады, школы, парки, библиотеки, спортивные комплексы и виртуальные платформы. И последнее. Второй матч финальной серии между Югрой и Воскресенским Химиком, который накануне состоялся в Ханты-Мансийске, завершился победой гостей со счетом 4-3. Игра началась активно, и уже в первом периоде команды обменялись шайбами. Химик открыл счет, но наш Сергей Теряев оперативно сравнял его, реализовав численное преимущество. Второй игровой отрезок оказался более результативным. Химик вновь вышел вперед, однако подопечные Александра Перова смогли отыграться благодаря точному броску Артема Попова. Перед перерывом гости забросили третью шайбу. В последние 20 минутки мамонты смогли огорчить соперника, но перевести игру в овертайм им все же не удалось. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 39 04 03.
0: Автомолл. Самый большой склад амортизаторов в городе. Каяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомолл86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
2: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
3: 8:06, 19 мая. Сегодня вторник. Николай Авдонин.
4: Даша Кузнецова.
3: Доброе утро. Доброе утро. Мы сегодня хотим выяснить, что чаще всего мешает вам начать что-то новое. Тут психологи подключились и говорят, что перфекционизм и страх ошибки мешают всем людям, всем взрослым, нам, начать что-то новое. Потому что очень многие не раскрывают свой потенциал из-за того, что очень боятся сделать что-то не так. Это понятно, что все из детства. Когда там, знаешь, вот это вот мама тебе по рукам била, папа тебе по рукам бил, ой, да это не твое, ой, да ты не сможешь и все остальное. Вообще эксперты считают, что только действуя и получая опыт, можно отточить свое мастерство. Так вот, мы сегодня хотим выяснить, что чаще всего мешает вам начать что-то новое. Страх сделать ошибку и выглядеть глупо, желание сделать все идеально с первого раза, непонимание, с чего начать, боязнь, что результат не оценят по достоинству, и обычная лень, ничего другого просто не мешает. Мы сегодня будем разбираться в этом достаточно сложный вопрос, не одни.
4: И глубоко будем разбираться.
3: К нам в гости пришла психолог Полина Кокорина. Полин, доброе утро.
5: Доброе утро.
3: Полин,
5: доброе
3: вот утро. Согласны вы с психологами, которые говорят о том, что большинство взрослых, работающих людей с образованием, будь то, я имею в виду, с высшим, или же без него, мы все так или иначе не можем раскрыть свой потенциал до конца, потому что боимся ошибиться. Насколько это правда?
4: И насколько это универсально ко всем относится, да.
5: Но то, что страх ошибки – это нормальное вообще явление для каждого человека. То есть нет людей, которые бы не боялись. Но есть люди, которые боятся, но делают.
3: Да-да.
5: А есть люди, которых это очень сильно останавливает и, естественно, как бы не дает возможности раскрыть свои возможности. Не дает раскрыть себя.
4: А вот я слышал, что перфекционизм часто называют хорошей проблемой. То есть, ничего такого страшного нет, просто человек хочет все идеально сделать. Но где вот эта грань между тем, когда человек хочет сделать все идеально, и между тем, когда вот страх ошибки вообще не позволяет ему начать что-то новое?
5: Такой, скажем, здоровый перфекционист, если в кавычках, да, сказать о том, что это нормально, когда мы стремимся сделать хорошо, да, и мы перепроверяем, да. Но когда это становится болезненным, когда человек стремится к идеалу, а мы понимаем, что, идеала как такового нет, да, то есть есть хорошо сделанное, то это уже перфекционизм, да, то есть когда стремится к идеалу и не может его достичь никогда, то есть у перфекциониста нет вот этого, да, что я достиг.
3: То есть конечной точки у перфекциониста нет.
4: Он смотрит и думает, мог бы лучше, да?
3: Мне почему-то...
4: Эх, ерунда, раз и сломал.
3: Мне почему-то кажется, что перфекционисты сами себе ставят определенные границы.
5: Конечно.
3: Но потому что нет такого, что для тебя хорошо, для меня плохо. Или наоборот, для меня хорошо, для тебя плохо. Ну, то есть мы не можем, мы не сойдемся с тобой. То есть если я придумала, например, если я придумала себе, что у меня дома там, туалетная бумага белого цвета, мыло белого цвета и полотенце белого цвета, это висят в определенном то это для меня хорошо, это мой перфекционизм. Для тебя будет это совсем такая другая история, и мы здесь, хоть спорь, хоть не спорь, разные взгляды. Поэтому вот этот мой порядок, это для меня хорошо, для тебя твой порядок хорошо. Правда, твой хорошо, без порядка.
4: Ты видела мой порядок? Мне кажется, там для всех не очень хорошо. С этим надо побольше перфекционизма туда добавить.
3: Ладно, меня позови, я тебе укажу на болевые точки.
4: Дол? А, укажу.
5: Свои, причем болевые точки.
4: Болевые точки я и так знаю.
3: Конечно, это же для меня. Это точно так же, как когда ты выходишь куда-то в люди, и если тебе не нравится поведение другого человека, так это твоя проблема, а не проблема другого человека. Есть сообщение от Романа. Роман пишет, я всегда сначала делаю, потом думаю, я оптимист. Браво, Роман, молодец. Все правильно.
4: А как можно вообще подумать, что будет, проанализировать, как сложится ситуация, если этого не было никогда?
3: инструкция
4: но
3: по
4: применению. Ну, ты же не кровать собираешь, это же жизнь.
3: Ну,
4: правильно?
3: Слушай, ну есть чужие
5: нет,
3: ошибки.
5: Нет, ну до конца не продумаешь, но нет, это разумно, риски как бы мы это просчитываем и все равно думаем, как это будет.
4: Не, ну понятно, что если я сейчас потрачу все те там 7 тысяч, которые у меня есть, предположим, а до зарплаты еще месяц, то да, это неоправданный риск совершенно.
3: А тебе нужен был просто новый велосипед, да? Ну то есть это то, что не очень сильно нужно.
5: Для того, чтобы было понятно, что такое перфекционизм. Да, то есть, когда мы смотрим, что нам кажется, человек уже сделал просто идеально, мы смотрим и вообще, а ему кажется, что вот если по пятибалльной шкале, нам кажется, он сделал, ну, точно уже на семерку, а ему кажется, что на тройку, то есть, вот что бы он ни делал, у него всегда тройка, внутри он оценивает, да, то есть, всегда недостаточно, не всегда нехорошо.
3: Итак, выясняем сегодня, что чаще всего мешает вам начать что-то новое, плюс 7-950-510-66-66, это номер для ваших сообщений Телеграм и Макс, группа ВКонтакте, которая называется «Радио Югра». И к голосованию и комментариям присоединяйтесь к нашему разговору. Обязательно тоже продолжим через несколько минут.
1: Радио Югра.
2: Утро начинается здесь.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 8:15. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. 19 мая, вторник сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске днем 26 градусов выше 0, в Сургуте, Нижневартовске плюс 23, в Тюмени 29 градусов со знаком плюс. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском, Нягане, Урае и Междуреченском 26 градусов выше 0, в Белоярском, Березово плюс 18, в Линторе плюс 24, в Мегионе, Лангепасе и Покачах 22 градуса выше 0, в Радужном и Когалыме воздух прогреется до 20 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске и Сургуте плюс 18, 13 градусов тепла в Нижневартовске и плюс 16 в Тюмени. Это был прогноз погоды на сегодня, 19 мая, вторник. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 8 часов 19 минут. Мы выясняем сегодня, что чаще всего мешает вам начать что-то новое. Страх сделать ошибку, выглядеть глупо. Желание все сделать идеально с первого раза. Непонимание, с чего начать. Боязнь, что результат не оценит по достоинству. И обычная лень. Ничего, потому что больше не мешает, потому что я ленивый и вообще мне все надоело.
2: Я только за этот вариант и проголосовал. Но если честно, я правда так думаю.
1: Так же сделали пока на данный момент 54% проголосовавших. Плюс 7 950 510 66 66, это номер для ваших сообщений Телеграма Макс, группа ВКонтакте, которая называется Радио Югра. И голосованием, комментариям вы присоединяйтесь к нашему разговору. Полина Кокорина, психолог, нам помогает разобраться в этом вопросе. И мы продолжаем разговор.
2: И давайте все-таки выясним, откуда вообще берутся такие люди, как перфекционисты. Вот как они вообще выращиваются, что ли? Откуда их привозят?
3: Вредные советы. Как сделать перфекциониста, да?
1: Да.
3: Но все мы родом из детства, как всегда, ничего нового. Наверное, все психологи об этом говорят. Перфекционизм – это естественно из семьи. Как сделать перфекциониста? Указывайте только на ошибки.
2: То есть, когда не хвалят совсем?
3: Не хвалить. Нет, смотрите. Здесь получается, если ты делаешь хорошо, так и должно быть, то что тебя здесь хвалить? За что? Это же все должны так делать. Но зато, если ты как бы делаешь не так, то как бы тебе укажут. Еще и накажите за это. Вообще наша школьная система на это тоже настроена, ну согласитесь.
1: Да, абсолютно.
3: То есть, если мы возьмем, например, тетрадь и посмотрим, сколько там красной ручкой подчеркнуто, а если бы мы взяли зеленую еще, допустим, ручку и подчеркивали то, что было сделано хорошо, но сколько? Все равно там мизерный процент этой красной ручкой. Но в результате это же указывает, вот ты сделал бы не так, а не то, что, а вот это у тебя там 80% было сделано классно. Когда высокие ожидания, например, да, когда ставится высокая планка,
1: а то есть вот когда родители, мы в тебя все вложили, мы жизнь
2: в тебя
1: положили.
2: Должен стать только, не знаю, там, профессором обязательно или космонавтом.
3: Да,
2: вообще, никакого сварщика мне не надо.
3: Мы же разные, вообще мы разны по характеру. Например, ребенку, который неусидчивый, его все время просят, чтобы он там что-то вертишься, что ты бегаешь и так далее. Да? То есть вот такие вот вещи.
2: То есть нас зажимают изначально, получается, с самого детства мешают проявляться нашей естественной природе.
3: Это мы не про всех, как бы, если на этом очень большой акцент, да, если еще любовь условная, то есть я тебя не принимаю таким, какой ты есть, да, ты там бегаешь, прыгаешь, там, сварщиком хочешь стать, там, или электриком, да.
2: А я люблю вот того вот Петечку, которого я вот здесь вот вижу в
3: если,
2: голове.
3: Да, если ты вот такой вот, то я тебя буду любить. Если ты будешь сидеть, ну, как бы, даже, ну, не молодец, это как бы рамки нормы, скажем так. Да?
1: Моей нормы.
3: Да,
2: если
3: да,
2: ты
3: да.
2: будешь сидеть смирно, кушать брокколи, да, ходить утром.
3: Если врач он пойдешь, например, как все нормальные люди, допустим, или как в нашей семье принято. Ну, то есть, вот такой вот подход. Есть, конечно, еще усугубляет личностные особенности, то есть не все дети, даже несмотря на то, что родители так будут себя вести, да, кто-то устанет от этих рамок, и даже может появиться протестная реакция, да, то есть вот им как раз сначала делаю, потом думаю, как бы может такой вариантик появиться, Вот. А есть... Ну, такие же послушные, есть чувствительные, и для них это важно, для них это ценно. Как бы. Мы все хотим получить любовь родителей. Если родители нам говорят, только так ты можешь получить любовь, то приходится как бы подчиняться
1: играть по их правилам,
3: да.
1: получается. Но хочу сказать, что таких примеров достаточное количество. Родителям вроде кажется, что ну я же из добрых побуждений, но я же хочу, чтобы ты человеком вырос. Ты же, в конце концов, если ты так не сделаешь, если ты в кого? В обезьянку превратишься.
2: Мне кажется, дед у меня был просто перфекционист до мозга костей. Когда я по литературе или по русскому языку задание делал, у меня была тетрадка, я писал одно упражнение, например, переписать текст как-то. Он перечеркивал его крестом, если находил там ошибку, и говорил, переписывай. И я мог так 7-8 раз
1: но
2: переписать
1: это упражнение. Но где ошибка, не говорил?
2: А где ошибка, да он не говорил? Вот это, мне кажется, перфекционизм в высшем проявлении.
1: Ну, слушай, вот таким вот образом получилось, и, ну, если...
2: Да нет.
1: Ничего же не получилось, да?
2: Ничего не получилось. Я не могу сказать, что дед привил мне любовь к русскому языку. Да я точнее, я скорее возненавидел русский язык в то время.
1: Мы продолжим разговор через несколько минут.
4: Утро начинается здесь. Югра.
0: Радио Югра. Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
5: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
6: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
7: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
8: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины. В Югу я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
9: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
6: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
10: Радио.

0: Радио Югра.
1: 8 часов 28 минут. Мы выясняем сегодня, что мешает вам начать что-то новое. Плюс 7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений. Телеграм и Макс. Мы продолжаем. Психолог Полина Кокорина в гостях. Полин, вот смотрите. Есть два, что ли, две стороны медали, да? Страх ошибки, который парализует перед стартом нового чего-то. И этот же страх ошибки, который вообще не мешает в деле, который ты уже освоил. Ну, как бы, ты же там тоже можешь ошибиться, в конце концов. Ты же не робот, да, так запрограммирован. Mm-hmm. Что так происходит? Какой механизм срабатывает?
2: Здесь еще больше даже, наверное, страх неизвестного. То есть там уже у тебя есть опыт? Ты уже плюс-минус знаешь, тут как бы там, да, у тебя, там, ну, получается. Mm-hmm. Ну, не знаю, например, устройство на работу. Если mm-hmm. ты первый раз идешь в собеседование, ну, как бы ты вообще не знаешь, тебе mm-hmm. страшно вообще. И некоторые не пойдут даже. Или не пойдут на ту работу, которую бы хотели, как mm-hmm. бы, да.
3: Потому а что если не ты уверен. Уже...
2: Ну, да, что сказать, как сказать, что посмотрят. Mm-hmm. Там, я mm-hmm. что-то ляпну не то, или mm-hmm. еще что-нибудь mm-hmm. такое. Я не смогу себя продать достойно. А вот, а если ты на эти собеседования уже ходил, скажем так,
1: когда раз, себе, да.
2: то уже там я еще подумаю, идти ли туда или нет. То есть, да, уже не думает человек, не то ляпну, как посмотрят, так ли я не так одет, там и так далее, там подобное.
1: Да и все равно, схожу на это, схожу и на другое.
2: Вот, потому что у него есть опыт, как это можно. Вообще, на самом деле, к ошибке надо относиться как к опыту тоже. Даже если я ее совершил. Ведь нет людей, которые не совершают ошибки.
1: Ну, конечно, конечно.
2: Только те, кто ничего не делает.
1: Это абсолютно точно.
2: То есть мы все совершаем ошибки, но умные люди, в отличие от дураков, да, там, ну, дураки настаивают на них, а умные люди извлекают из этого опыт. Угу. Как сделать так, чтобы в следующий раз либо минимизировать последствия этой ошибки, либо чтобы ее у меня вообще не было.
3: Угу. А как вот отличить как раз вот здоровый вот этот вот просчет рисков от вот нездорового перфекционизма, когда он только мешает?
1: Вот через новости. У-у-у. Как только пройдут новости, сразу ответим на этот вопрос.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
4: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Ханты-Мансийский автономный округ активно работает над созданием гуманной системы обращения с животными. В Югре пройдет марафон «Дети рулят 86», и хоккейный клуб «Югра» продолжает борьбу за главный трофей сезона. Югра активно формирует культуру ответственного отношения к братьям нашим меньшим и повышает безопасность жителей. Губернатор округа Руслан Кухарук на форуме гуманного отношения к животным, организованном агентством стратегических инициатив и фондом «Дарящие надежду», представил комплексную систему мер, направленную на решение проблемы безнадзорных четвероногих. Девиз мероприятия «Гуманность как принцип, ответственность как норма» отражает суть подхода нашего региона. Сегодня в Югре действует 24 приюта. Единая система учета охватывает 65 тысяч собак и 21 тысячу кошек. Особое внимание уделяется просветительской работе с молодежью. В детских садах и школах проводятся уроки добра. С 2023 года число образовательных учреждений, участвующих в проекте, выросло с 6 до 245, что, по словам главы региона, способствует формированию новой культуры, исключающей появление бездомных животных. Важным шагом стало и законодательное закрепление возможности создания приютов, что особенно актуально для северных территорий. Благодаря этим мерам численность безнадзорных собак и кошек удалось снизить. Руслан Кухарук подчеркнул, что главная задача муниципалитетов – оперативно реагировать на обращения граждан, предотвращая случаи нападений. Перспективным инструментом для этого является обязательная регистрация животных владельцами, что сделает систему ответственности более прозрачной. Успех двух югорских проектов «Хочу собаку» и «Дай лапу», получивших президентские гранты, подтверждает правильность выбранного курса и мотивирует к дальнейшему развитию прикладных инструментов для построения данной системы. Югра продолжает привлекать новобранцев в спецоперации. Так, в Ханты-Мансийский центр патриотов, принимающий кандидатов со всей страны для подписания контракта с Минобороны, приехал житель Волгограда. 43-летний Андрей не служил ранее в армии, но решил внести свой вклад в защиту Родины. Мужчина проходит обучение на оператора беспилотных систем. Он признался, что имеет опыт в видеоиграх, и ему поэтому легче освоить технику управления. Отмечу, Югру будущий боец выбрал из-за высоких выплат и теплого приема в центре патриотов. Ему оплатили дорогу, дорогу, проживание и питание, а сотрудники сопровождают на всех этапах – от медосмотров до консультаций. Напомню, в нашем регионе единовременная выплата может достигать 4 миллиона 100 тысяч рублей. Годовой доход – не менее 6 миллионов 600 тысяч рублей. И еще больше информации размещено на сайте voin86.ru. Также доступен телефон горячей линии 8 800 301 68 88. Порядка 200 активностей для юных югорчан и их родителей включили в марафон «Дети рулят 86». Его организуют в рамках Международного дня защиты детей в офлайн и онлайн форматах. Это позволит присоединиться даже жителям отдаленных поселений. В программе творческие конкурсы, квесты, интерактивные площадки, игры, эстафеты на свежем воздухе, театральные постановки и концерты, а также выставки, мастер-классы от художников, спортсменов, ученых и блогеров. Запланированы и фестивали национальных культур, детского кино, уличного искусства, флешмобы и акции о семье, дружбе и мире. Отмечу, площадками для проведения марафона станут детские сады, школы, парки, библиотеки, спортивные комплексы и виртуальные платформы. И последнее. Второй матч финальной серии между Югрой и Воскресенским Химиком, который накануне состоялся в Ханты-Мансийске, завершился победой гостей со счетом 4-3. Игра началась активно, и уже в первом периоде команды обменялись шайбами. Химик открыл счет, но наш Сергей Теряев оперативно сравнял его, реализовав численное преимущество. Второй игровой отрезок оказался более результативным. Химик вновь вышел вперед, однако подопечные Александра Перова смогли отыграться благодаря точному броску Артема Попова. Перед перерывом гости забросили третью шайбу. В последние 20 минутки мамонты смогли огорчить соперника, но перевести игру в овертайм им все же не удалось. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио. Югра.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 8 часов 37 минут. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. 19 мая, вторник сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске днем плюс 26, в Сургуте и Нижневартовске 23 градуса тепла, в Тюмени плюс 29. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском, Нягане, Урае и Междуреченском 26 градусов выше нуля, плюс 18 в Белоярском и Березово, в Линторе плюс 24, в Мегионе, Лангепасе и Покачах 22 градуса выше нуля и в Радужном и Когалыме 20 градусов выше нуля. К этому часу в Ханты-Мансийске и Сургуте плюс 18, в Нижневартовске 13 градусов выше нуля, в Тюмени плюс 16. Это был прогноз погоды на сегодня, 19 мая, вторник. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 8:41, и Николай Владимирович Авдонин спешит задать свой вопрос.
3: Ну да, я уже задавал, но еще раз повторим. Как отличить здоровый просчет рисков и осторожность человеческую от нездорового перфекционизма, когда он мешает вообще что-то начать?
4: А вот как раз в этом и разница. То есть, если, например, человек просчитывает риски, но делает при этом, да, то есть просчитав, это нормально. То есть это, ну, как бы осторожность, не так, что сломя голову несемся, ну, во что-то неизвестное, да. А если, например, он только все просчитывает и не может двинуться вперед, то это скорее, как бы, вот нездоровая позиция.
2: Получается, да? Перфекционист больше боится не ошибиться, а больше боится получить какую-то негативную оценку людей. Так получается?
4: Вообще у перфекциониста прежде всего очень высокий внутренний критик внутри. Mm-hmm. И он прежде всего сам себя занижает. Все, что он делает, занижает. Вот у меня, например, такой пример интересный с практики был. Для работы с внутренней значимостью самооценкой очень хорошо вести дневник своих достоинств и достижений. Казалось бы, ерунда, но на самом деле это дает очень хороший результат. Просто люди бросают и не делают это.
3: Проанализировать свои действия каким-то образом.
4: Нет, это накопление, результат накопления. Как бы, когда ты накапливаешь, и в какой-то момент количество переходит в качество, и ты понимаешь, что ты на самом деле хорош. И вот у меня был парень, который вел, и он вот этот дневник несколько раз сжигал, заводил новый. Почему? То не тот блокнот там или какой-то, то не так там красиво написал, оформил, да. То есть вот это вот внутреннее, такое еще есть понятие в транзактном анализе, обесценивающий родитель внутренний, да, то есть не просто критика, а вот этот, который постоянно тебе вот все обесценивает, что ты не сделал. И точно так же человек вкладывает в головы других людей, то есть раз он себя обесценивает, то его тоже будут критиковать. И точно так же человек вкладывает в головы других людей, то есть раз он себя обесценивает, то его тоже будут критиковать, тоже будут обесценивать.

0: да?
1: Да, да, да, да. Он будет обесценивать, если его будут хвалить, он как бы не до конца будет верить, вы это не совсем
0: вы
1: понимаете.
0: Вы мне, да, например.
1: Да, да.
2: Слушайте, там, но вот ошибиться же боятся не только перфекционисты, но не все же кругом перфекционисты.
1: Нет, нет, нет, конечно. То есть, я говорю, страх ошибки...
2: Обычные люди тоже есть.
1: Нет, страх ошибки есть у каждого из нас. Это нормально. Она тоже может парализовать. Угу. Как бы, да?
2: Просто переступить действительно через этот страх очень сложно, и мне кажется, чем старше становишься, тем сложнее тебе переступить через этот страх. Ну, то есть, когда ты понимаешь, когда тебе там... Мы только буквально вчера разговаривали. Вот бы вернуться, когда тебе 17. Дурной, ветер в голове. Что хочешь, то и делаешь. Да, вот это вот. Вся жизнь впереди. Это Коля хочет вернуться в 17. Я не хочу в 17, я хочу в 25. В 25 у тебя там уже немножко в голове что-то сложилось, и все равно вся жизнь впереди. И ты вроде бы как будто бы
0: ошибся.
1: Мудрости чуть-чуть побольше.
2: Да, мудрости побольше, да. Перспектив еще открыто много, а мудрости...
0: Да кому нужна мудрость? С ней скучно жить. Никаких сюрпризов в жизни. Я так понимаю, ты имеешь в виду, когда человек про то, что перфекционист не может вообще ничего сделать.
2: Это да. Я имею в виду, что...
1: Нет, что мы все боимся ошибки. Mm-hmm. И это нормально. Mm-hmm. Здесь что сделать, чтобы как бы не бояться ошибки? Во-первых, ошибку перевести в опыт. То есть ошибка – это опыт. Ну, не знаю, мы, например, задели что-то, горячий ребенок задел горячее, да, там, да, все, он уже знает, что горячему не надо подходить. Ты хоть 100 раз ему скажи, ему все равно надо, допустим,
2: до сих пор, пока
1: это,
2: не обожжется, он ничего не поймет.
1: Получить этот опыт. Mm-hmm. И это нормально. То есть мы все ошибаемся, нет вообще такого, чтобы мы не ошибались.
2: Ой, знаете, вот эти все истории, связанные с, не знаю, вождением автомобиля, когда, скажем, начинающий водитель не может припарковаться или еще что-нибудь, а сзади или там где-то в сторонке стоят люди, которые, предположим, 15 минут уже за рулем проездили, и начинается, как будто сразу все за рулем родились. Через несколько минут продолжим разговор.
3: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
5: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
6: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
5: Реклама – лишние расходы.
6: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
7: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
8: Помощь всегда рядом, просто позвонив 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвонив 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: 8 часов 53 минуты. Мы выясняем сегодня, что чаще всего мешает вам начать что-то новое. Страх ошибки, желание сделать все идеально с первого раза, непонимание, с чего начать, боязнь, что результат не оценят по достоинству, и обычная лень. Ничего личного абсолютно, да? Просто лень и все. Ничего не хочу делать, потому что ленивый. А психолог Полина Кокорина помогает разобраться нам в этом вопросе. Полин, вот мы немножечко сейчас тут вне эфира болтали и пришли к выводу, что еще плюс ко всему есть вот перфекционисты, есть обычные люди. И пришли к тому, что все-таки во всех у нас, у всех у нас сидит вот этот вот червячок, который называется оценка...
2: Страх оценки окружающими.
3: Четвертый вариант наш, да?
1: Да. И вот как вот... Как мы все, почему мы все зависим от этой оценки, и как с этим, можно ли с этим как-то побороться? Почему вообще так происходит, что мы вдруг обращаем внимание...
3: Ну, мы же социальные люди, нам социальные существа, нам важно, что о нас думают окружающие вообще.
2: Ну,
3: на самом деле
2: нет.
3: Это ведь отражает каким-то образом нашу личность, нет?
2: Но это опять мы возвращаемся к тому, что мы уже вот и про воспитание, и про школу, вот эти школьные оценки, то есть и родители тоже что делали? Например, сравнивали нас с другими и не в лучшую сторону.
1: Надо, сын мой маминой подруги, он-то лучше. Это же мы понимаем.
2: Да,
1: так?
2: У меня, например, мама говорила о том, что ты пишешь... Нет, не, курица лапой пишешь, это учитель говорит. А мама говорила, смотри, Серега у вас в классе пишет красивее, чем ты пишешь. Вот. Ну, то есть, и все время вот эта вот как бы оценка, она звучала, да, и она остается. У кого... Кто-то в большей степени от нее зависит, кто-то в меньшей степени. Для кого-то вообще это важно. Вот если мы про ошибки еще говорим. Если человек, например, совершил какую-то ошибку, и она над этим посмеялись, значимые люди, например, сказали, ну смотри, это все равно у тебя не получится, смотри, вот видишь, как бы, да, у тебя же не получилось, то в следующий раз тоже это будет парализовать, да, то есть он может, то есть кто-то, например, назло врагам всем, как говорится, да, я докажу, что получится, а кто-то, ну да, у меня не
1: все,
2: получится.
1: Ну все, я ничего не могу, да. Но что касается вот оценки, всеобщей оценки, вот, и борьбы, что ли, с этим,
3: как
1: надо ли вообще,
3: как, на это,
1: как вообще вот с этим жить-то?
3: Или все-таки стоит каким-то образом? Ну, это как-то субъективно, но тем не менее оценка твоей деятельности.
2: Вообще, знаете, я эмпирическим опытом пришла к такой авторской практике, скажем так, да. Я заметила, что страх оценки окружающих очень сильно зависит от того, оцениваешь ли ты людей или нет. Насколько ты, да, оцениваешь. Если у тебя выше уровень принятия, то ты меньше боишься от того,
3: вот эта пресловутая толерантность, то есть насколько ты терпим к остальным, настолько тебе и не очень важно.
2: Да, чем больше ты оцениваешь других, ходишь, раздаешь оценки внутри себя, можешь ты вслух не говорить,
3: ничего,
2: надо же, что там одел, надо же, какой толстый, надо же там вот это вот, да, там или еще что-нибудь, я бы в такой машине не поехал. Ну, неважно, это я сейчас про внешние какие-то. Если, например, внутри вот этого много, то человек тоже от этого очень сильно зависит. Когда уровень принятия у него расширяется, то есть он спокойнее относится. То понятно, что есть вещи, которым нельзя быть равнодушным. Ну, какая тебе разница, в какой он машине, он там толстый или, например, какая у него прическа? Это тебя вообще касается?
1: Ну да.
3: То есть, получается, подобное притягивает подобное, чем чаще...
2: Нет, это, вот как мы говорили, например, да, внутренний критик у перфекциониста, он это же вкладывает в других. То есть, если я оцениваю других, то я в это вкладываю, то есть, значит, на меня тоже так же пристально смотрят и оценивают, что
3: меня.
2: Я здесь толстая, с такой прической, а не то одел.
1: Слушайте, мне кажется, у нас вообще это менталитет, что ли, такой, да? Посмотрите, открываешь какой-нибудь там, не знаю, типичный ханты-мансийский, все кругом только делают, что критикуют. Ну, прямо вот все кругом. Эти вот это. Этот неправильно дышит, этот неправильно ходит, этот еще что-то. И когда появляются какие-то добрые посты, да, ты думаешь, о, ничего себе, у нас и такое писать умеет, да? Что, мне кажется, это у нас заложено, что ли, внутри, у общества обязательно всех покритиковать. Я-то вот, смотрите, какой молодец, и неважно, что мусор бросаю, не знаю, там, если хожу в туалет в общественный, то плохо себя там веду. Да, вот именно.
3: Правда,
1: все же понимают, о чем я говорю сейчас, да? Но покритиковать другого, или там рассказать своим друзьям, или знакомым о том, что я там в магазине видел там, фу, прям фушное, быть. И почему вот здесь у нас, ну почему так происходит? Действительно какие-то пережитки прошлого, потому что все друг за другом следили.
2: Ну да, то есть оценка всегда была. И мы, если возьмем советские времена, да, то есть там... Но это способ управления другими людьми, вот и все.
3: Да, на самом деле ведь
2: то
3: не только...
2: То есть ты должен соответствовать, как, и, то есть удобно...
3: Требования общества.
2: Это почему? Нет, не, что требования общества определенную одежду носить?
3: Мне кажется, вот у нас идет даже, пускай верит в это или нет остальные, там первобытно-общинный строй, когда там, скажем, самец обезьяны какой-нибудь там должен был выглядеть грозно, а для этого ему надо было кого-то поколотить, например.
1: Ага, вот,
3: вот он поколотил другого, и он выглядит в глазах остальных сильнее, статуснее, что ли. Он
2: критикой удобнее управлять другими людьми. То есть, если, например, ты как бы, ну, то есть есть общество определенное, да, ты как бы вот так можно, так нельзя, да, и критикуешь, да, люди как-то стараются все равно, ну, там, соответствовать, да, не хотят получить негативную оценку, и это удобное управление. То есть советские времена, естественно, как бы, что про меня скажут? Ну, вспомните.
1: Ну, да. Все фильмы конечно.
2: Что про нашу семью скажут? На партсобрании. Это там исключает там еще ты как бы это, и поэтому и оттуда у нас пришло, вот как и я рассказываю пример, что у меня на группе была девушка, которая жила за границей, она говорит, живет за границей, правильно сказать, да, она говорит, когда я туда уезжаю, я не вот этого вот оценки не
1: давление.
2: Так чувствую, давление, когда возвращаюсь в Россию, я прям чувствую это, и она приводит такой пример, допустим, находясь в Европе, идет человек, у которого на одной ноге одет ботинок, на другой кроссовок. Она говорит, и никто не обратит внимания.
1: Все у нас
2: обычно в группе начинается вот такое обсуждение. Да как это так? Да как так ему? Да что? А представьте, вот у нас в России он пойдет, да? Что будет?
1: Ну, хотя бы шушукаться будут.
2: Вот,
1: хотя бы.
2: Каждый третий, особенно там бабушки, ну, точно на это указывают.
1: И уж дома сколько про это расскажут, и сколько про этого человека будет разговоров дня на три. Ну, слушайте, ну, лишь бы было о чем поговорить. Через несколько минут продолжим.
0: Утро начинается здесь.
1: Местное время 9 часов утра.
4: Новости на главном окружном.
5: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Ханты-Мансийский автономный округ активно работает над созданием гуманной системы обращения с животными. Сегодня в Нижневартовске встретят эшелон победы. Хоккейный клуб «Югра» продолжает борьбу за главный трофей сезона. «Югра» активно формирует культуру ответственного отношения к братьям нашим меньшим и повышает безопасность жителей. Губернатор округа Руслан Кухарук на форуме гуманного отношения к животным, организованном агентством стратегических инициатив и фондом «Дарящие надежду», представил комплексную систему мер, направленную на решение проблемы безнадзорных четвероногих. Девиз мероприятия «Гуманность как принцип, ответственность как норма» отражает суть подхода нашего региона. Сегодня в «Югре» действует 24 приюта, единая система учета охватывает 65 тысяч собак и 21 тысячу кошек. Особое внимание уделяется просветительской работе с молодежью. В детских садах и школах проводятся уроки добра. С 2023 года число образовательных учреждений, участвующих в проекте, выросло с 6 до 245, что, по словам главы региона, способствует формированию новой культуры, исключающей появление бездомных животных. Важным шагом стало и законодательное закрепление возможности создания приютов, что особенно актуально для северных территорий. Благодаря этим мерам численность безнадзорных собак и кошек удалось снизить. Руслан Кухарук подчеркнул, что главная задача муниципалитетов – оперативно реагировать на обращения граждан, предотвращая случаи нападений. Перспективным инструментом для этого является обязательная регистрация животных владельцами, что сделает систему ответственности более прозрачной. Успех двух югорских проектов «Хочу собаку» и «Дай лапу», получивших президентские гранты, подтверждает правильность выбранного курса и мотивирует к дальнейшему развитию прикладных инструментов для построения данной системы. Югра активно представляет свои достижения на международной арене. На сей раз регион демонстрирует промышленную и экспортную мощь на фестивале-ярмарке «Сделано в Югре». Ее принимает китайский Харбин. На стенде Ханты-Мансийского автономного округа можно увидеть уникальные армированные модули из сфагнового мха от компании «Сфагнум» и пиломатериалы от лесопромышленного комбината «Хольц». Помимо этого, представлен общий потенциал Югры в сфере промышленности, образования и туризма. Отмечу, мероприятие проводится уже в третий раз и совпадает по времени с 10-м российско-китайским экспо, что подчеркивает его значимость для развития деловых связей. Примечательно, что югорские производители уже имеют успешный опыт экспорта в Китай. В прошлом году в Поднебесную было отправлено около 10 тонн органической продукции. Необычный состав прибудет сегодня на железнодорожный вокзал Нижневартовска. Речь о ретро-поезде Свердловской магистрали «Эшелоне Победы». Передвижной музей ведут легендарные угольные паровозы «Лебедянка» и «Генерал». В составе отреставрированные вагоны 20-50-х годов прошлого века. Среди них передвижной госпиталь, аптека, санпропускник, полевая кухня и хлебопекарня. На открытых платформах установлены образцы военной техники и инженерного оборудования. Во время прибытия на перроне развернется реконструкция Победного мая 1945 года с оркестром и цветами. Ознакомиться с экспозицией можно будет с 13 до 16.00. Вход свободный. Отмечу, до Нижневартовска ретро-эшелон успел побывать в Югорске, Советском, Пытяхе и Сургуте. А завтра состав прибудет в Когалым. Затем его встретят на Ямале в городе Пурпе. И последнее. Второй матч финальной серии между Югрой и Воскресенским Химиком, который накануне состоялся в Ханты-Мансийске, завершился победой гостей со счетом 4-3. Игра началась активно, и уже в первом периоде команды обменялись шайбами. Химик открыл счет, но наш Сергей Теряев оперативно сравнял его, реализовав численное преимущество. Второй игровой отрезок оказался более результативным. Химик вновь вышел вперед, однако подопечные Александра Перова смогли отыграться благодаря точному броску Артема Попова. Перед перерывом гости забросили третью шайбу. В последние 20 минутки «Мамонты» смогли огорчить соперника, но перевести игру в овертайм им все же не удалось. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
4: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, Профсоюзов 58/1. Звоните 390403. Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру.
6: Радио Югра. Главное окружное радио.
0: Утро начинается здесь.
6: Радио Югра.
1: 9:05. Мы говорим сегодня о том, что нам мешает всем начать что-то новое. Это страх ошибки, это желание сделать все идеально с первого раза, это непонимание, с чего начать, или же это боязнь, что результат не оценит по достоинству, или вообще ничего не мешает, просто мы ленивые.
3: Лень, конечно.
1: Вообще просто ленивые, ничего, и с возрастом становимся все ленивее.
3: Я вот честно склоняюсь с течением времени к тому, что все-таки вот эти все первые варианты, это такое наносное. На самом деле за всем этим кроется лень.
1: Серьезно?
2: Ну, мне так кажется. Я вообще считаю, что лени как такового не существует.
3: Ничего себе, какие у нас полярные мнения. Да.
1: Подождите, как
3: ну-ка,
1: это?
3: А можно как-то...
2: Это значит отсутствие мотивации или отсутствие энергии человека. Mm-hmm. Возможно, это вообще не его. То есть, как бы это навязанное обществом. Ну, как бы ожидания какие-то. Ты должен это сделать. И человек внутри, ну, как бы, да, что если я не буду это делать, вроде как бы я как-то не соответствую, mm-hmm. да, ну, только про оценку говорили.
3: Образу гражданина.
2: То есть надо здесь посмотреть, что я не делаю, как бы. Надо ли оно мне? Если я не делаю, так, наверное, не особо и надо, как бы.
1: То есть, подождите, то есть, но...
3: Не готов еще к этому, да? Типа, морально,
2: мотивация, может быть, нет, как бы, мотивации. Либо страх, что за этим, как бы, что-то лежит, мне надо много энергии потратить, либо отсутствие энергии.
1: Здесь такое, здесь тоже очень, мне кажется, такая скользкая дорожка. Ладно, когда ты понимаешь, что ты не пойдешь там заниматься каким-то делом, я имею в виду работать, да, какой-то, да, потому что вроде не твое, или там не пойдешь язык учить там или что. А если ты...
3: Дома не прибираешь. Да, давайте мой портрет просто.
1: Подожди, но плюс ко всему, да, у тебя там, не знаю, растет лишний вес, а ты все равно лежишь на диване.
3: А гирю на Озоне ты уже неделю назад приобрел.
1: Ну, как бы, ну, смотрите, и ты вот вроде какой, да нет, какой же это страх ошибки, если ты не возьмешься за себя?
2: Нет, но здесь точно мотивации просто нету внутренней. Нету мотивации на выполнение, мне, нету мотивации на выполнение, на мытье посуды, например.
3: Мотивация энергия? Это вот, ну, равно
2: это могут
3: или
2: быть
3: нет?
2: Разные, разные, могут да? быть разные. То есть у меня может быть мотивация, но у меня такая усталость, там, и это истощение, у меня просто нет энергии. То есть я хочу пойти помыть посуду, ну, потому что меня бесит, когда грязно,
3: да,
2: там, например.
3: Да, очень бесит.
2: А кого-то не бесит, что это грязно, понимаете?
3: Она меня бесит.
2: Может, я одноразовую вообще купить?
3: Но с этим я жить могу.
1: А вот, тоже, да?
2: Вот, но с этим я жить могу. Лишний вес бесит, но я ничего для этого не сделаю, потому что, вот, допустим...
1: Мне норм.
2: Нет, мотивация как бы не такая сильная и важная. Я лучше куплю себе там, ну, новое платье там 60-го размера, да, но... Идти, встать и бегать, или, например, пойти купить брокколи и варить ее, это, вот на это мотивация у меня ниже, да? То есть здесь все-таки вот надо смотреть про мотивацию.
1: Получается...
2: Либо найти свою какую-то, которая меня будет вдохновлять, выполнять именно это.
1: Получается, страх ошибки, ну, каким-то образом с прокрастинацией связан, но не тесно. Но это не одно и то же,
2: нет, нет, нет. То есть у прокрастинации могут быть разные причины.
1: Вот. Ну, и лень в том числе.
3: И страх ошибки в том числе.
2: Лени, говорю, нет. Мотивация неправильная, скажем так. Истощение. Допустим, боязнь, что осудят, если я сделаю что-то не так. Например, синдром самозванца. То есть я не делаю, потому что я считаю, что я недостаточно хорош, например. Или, например, то, что если это новое какое-то дело, про что мы и говорим, неизвестность, она тоже пугает. Особенно, если никто раньше такого не делал. Если кто-то раньше делал, я могу хотя бы подглянуть или пойти, допустим, с этим человеком пообщаться и получить некий опыт. А если это не делал, это как бы... Но если это меня сильно вдохновляет, ну, человека сильно вдохновляет,
1: то я все равно пойду.
2: Он может это сделать и получить свой опыт и
1: поделиться
2: с ним.
1: Продолжим разговор через несколько минут.
6: Радио Югра.
0: Утро начинается здесь.

0: на главном окружном.
1: 9:13. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. 19 мая, вторник сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске днем +26, в Сургуте, Нижневартовске +23, в Тюмени 29 градусов тепла. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском, Нягане, Урае и Междуреченском 26 градусов тепла в течение дня. В Белоярском и Березово +18, в Линторе +24, в Мегионе, Лангепасе и Покачах 22 градуса тепла, в Радужном и Когалыме воздух прогреется до 20 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске +17, в Сургуте и Тюмени 20 градусов тепла, а в Нижневартовске +14. Это был прогноз погоды на сегодня, 19 мая, вторник. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 9:18. Вот мы с самого утра ошибки, перфекционисты, они там боятся, обычные люди тоже там, мы все вот это, чем старше становимся, тем, значит, больше вот это боимся.
2: Ну, каждый боится
1: ошибок и все. А есть вообще такие люди, которые не боятся ошибиться? Мне кажется, что вот вообще нет. Ну, может, я, конечно, ошибаюсь. Может быть,
2: может, это отклонение?
1: Да, опять же.
3: Да.
1: Вот, все. Спасибо, Полина.
3: На самом деле, есть люди, у которых низкий уровень тревожности, и они, ну, так как нет тревоги, как бы нет вот этих вот страхов, особенно социальных каких-то страхов.
2: Разве это неплохо? Ой, нехорошо?
3: Это, ну, например, у нас наркологии практически все такие лежат.
2: Ах, вот
3: вот к чему это может привести. У человека нет тревоги. Да, он может, вот, видели таких, которые переходят дорогу, например, и они даже не смотрят, они не проверили, едет машина или нет,
2: причем вряд ли он сохранился до этого. А вот мне еще интересно, вот эти люди, которые вот переходят дорогу, они, и вот у вас, ваши пациенты, это люди, я слышал, что они стремятся к саморазрушению. То есть вот есть у человека такое стремление, ну то есть вот он хочет туда прямо. У него это уже такая задача, что ли, запрограммированная в мозге. Так это или это миф какой-то?
3: Вообще вот по каждому вашему вопросу можно делать отдельный эфир. Ну, в общем, есть такие запреты, вот вы можете в интернете потом почитать, которые дают нам родители, то есть если ты так будешь делать, я тебя не буду любить. И один из запретов – не живи. И на самом деле это внутри у человека потом формируется, все, кто экстремальными видами спорта занимается, да. А как он вообще формируется, этот запрет? Когда, например, родитель говорит: отстань, мне некогда, все из-за тебя, как бы там, и так далее, и тому подобное. Если это часто говорится, либо это была какая-то серьезная ситуация, и ребенок эмоционально среагировал. И вот у него тогда может внутри сформироваться такое: не живи.
2: То есть,
3: и он несознательно, бессознательно будет вот, ну, в таких вот ситуациях. Но мы сейчас немножко про другое. Да, мы же сейчас про страх ошибки, да, что это нормально, как бы, ну, что у нас есть опасения, это нормально. Еще раз, не ошибаться тот, кто ничего не делает. Но есть люди, у которого очень низкий уровень тревожности, даже вот мы проводим тесты, у некоторых вообще на нуле этот уровень тревожности. Естественно, он не будет никакие просчитывать там риски, да. Естественно, он сначала делает, потом думает.
2: И вообще не важно, наверное, какое
3: как
2: у него здоровье,
3: допустим,
2: на данный момент.
3: На какое здоровье, что там другие подумают и так далее. Если разумные, например, да, отношения, то есть мы сейчас, это все-таки крайняя, как бы, позиция, это, ну, это не есть хорошо.
2: Ну, то есть это все-таки здоровый пофигизм какой-то, да?
3: Вот, есть, да, здоровый пофигизм, и человек уверенный в себе, он тоже, как бы, опасается, но это его не парализует. То есть он разумно рассчитал все, ну, риски, их на 100% просчитать невозможно. Да, самый крупный ты просчитал, и все, действуешь. Нет ситуации, в которой бы мы пошли, например, да, и там были бы только одни плюсы. То есть в каких-то ситуациях тоже есть минусы. Увидеть эти минусы, подумать, что я могу сделать с этими минусами, и вооруженным идти туда, как бы, да, то есть приготовленным.
1: Полин, вот почти в завершении нашего разговора мне хочется, знаете, спросить следующее. Вот человек, который, вот все-таки либо разрушите сейчас этот миф, либо все-таки подтвердите. А человек как это слово? Перфекционизм. А давайте про это говорим. Да, смотрите, человек, который постоянно дома, это про себя. Человек, который дома постоянно что-то там намывает, что-то там надирает, что-то там вот это везде порядок, на полочках все вот это вот по чертежу, да, вот это вот все вот шовчик к шовчику. Это болезнь?
3: А здесь тоже может быть в рамках нормы, то есть люди, которые действительно вот внутри придерживаются правил, но для них это комфортно, как бы, да, педанты так еще, да, называют таких людей, то есть они такие правдолюбы, они такие аккуратисты, да, вот для них сложно с теми людьми, которые, ну, раздолбай, можно так сказать, в эфире.
2: Теперь уже, да.
3: То есть такие, которые вот, ну, пофигисты там, да, то есть им сложно. Но есть и болезненная сторона, то есть есть ОКР, так называемое заболевание, да, когда вот люди действительно раскладывают. Это для чего? То есть первый вариант делают, ну, просто неаккуратный, да, а второй для снятия тревожности. То есть если он не вылежит определенным, как бы, образом, там, не знаю, ручки, если, например, он там полотенышки определенным образом не повесит, то это ритуал, сигнал, да, и который снижает уровень тревожности. Он умом может понимать, что это дурь, но он не может это не сделать, потому что в результате как бы у него хуже. Еще такая сцепка, там когнитивная ошибка, что что-то произойдет, если он не сделает это. Вот
2: это. Ну, насколько я понимаю, у нас с тобой две крайности. У меня крайность пофигизма, а у тебя перфекционизма.
1: Через несколько минут мы продолжим.
0: Утро начинается здесь.
4: Радио Югра. Реклама.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лентори. Хочу доставку цветов заказать.
2: На, ищу. В Лентори есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
1: А, тот самый цветочный у молотка?
2: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
1: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
3: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно, за окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас, ведь дорога главная сейчас!
4: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем! Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
5: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
6: В Забайкале действуют сотни очагов.
5: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
7: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды, ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
9: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
10: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
11: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины. В Югу я стала волонтером, занялась творчеством и спортом.
12: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
9: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
13: Радио. Утро начинается здесь.
8: Радио Югра.
14: 9 часов 26 минут. У нас не так много времени до завершения разговора. Полин, нам нужно сейчас, конечно же, подытожить. И давайте, собственно, выясним, как справляться с чувством вины всем нам. Вины, стыда после совершенной ошибки. Вот что делать? Вот ты понимаешь, начал новое, ничего не получилось. И что делать?
15: Вообще, чувство вины – это такое очень манипулятивное чувство. Это не есть хорошо, когда оно у вас, да. А здесь задать себе вопрос, я сделала это специально, да. Ну, то есть, в чем вина моя? Я сделала это специально? Нет. И что я могу сделать для того, чтобы исправить? Как бы, да? То есть, как я могу минимизировать вот эти вот просчеты? Вот и все. Так. То есть, два момента для того, чтобы снизить чувство вины.
16: Да,
15: или убрать.
16: Одно из самых главных. Ну, я же не специально
14: вам сказал.
16: Ну, правда, я поскользнулся, она упала. Вот я слышал такое выражение, что алкоголики, они не мучаются, а наслаждаются. А вот как с перфекционистами? Вот
14: нормальный переход.
16: Ну, правда, можно ли, нужно ли помогать человеку близкому, который страдает от перфекционизма?
15: Вот ты они в постоянном внутреннем напряжении находятся. И внутренний критик всегда у них там под контролем. Это тяжело на самом деле.
16: То есть это все-таки страдание. Вот. Ну,
15: это страдание.
16: Ну, вот можно ли помочь этому человеку? Что ему сказать?
14: А надо ли?
16: А чего не надо говорить?
15: Ну, здесь момент такой. То есть вы можете оказать поддержку и показать о том, что даже на 80% сделанная работа, это уже принцип достаточности, да? Но если он вас слышит, конечно. Если не слышит, то надо идти, конечно, за помощью к профессионалам. Если это ему мешает, он может, конечно, это не почувствовать, как бы, да. Но на этом можно показать, как это мешает, да. То есть немножечко так, без давления.
14: Так, ну, слушайте, есть еще время для последнего вопроса. Полин, тогда давайте так. Какой все-таки главный совет вы, как психолог, и как человек, который работает там с зависимости, с перфекционистами, с алкоголиками и со всеми остальными, какой совет вы можете дать человеку, который вот прямо сейчас слушает нас и думает, ну, все, я все понял, я ничего не боюсь, а если боюсь, то это ничего страшного, хочу начать новое дело, но вот все-таки что-то все равно останавливается. С чего начать прямо завтра?
15: Надо разделить слона на кусочки, да? Подумать, что я хочу, что, возможно, просто это очень большой объем, да? И начать хотя бы делать первые шаги. Например, я хочу купить, не знаю, там, квартиру, а денег пока нету, допустим, да. Смотреть, например, да, там, сколько стоит, какую квартиру я хочу, там, и так далее, и тому подобное. То есть какие-то уже делать небольшие шаги, и тогда вы заметите, что вы уже начнете туда продвигать, узнавать вообще, если, например, свое дело, да, там, кто таким делом занимается, пообщаться, какие они делали первые шаги. То есть сделать с маленьких шагов, не сразу смотреть на глобальное вот это вот, да?
14: Не на приход, не на доход, да?
15: Да, разделить как бы вот это вот, да, вот эту всю на такие вот маленькие...
16: На этапы,
15: да, и уже двигаться вот по этому этапу.
14: Самое главное, не сходить, да, с намеченной линии. Мы сегодня выясняли, что нам чаще всего мешает начать что-то новое. Теперь все понятно. Теперь ничего не мешает. Я проголосовала в нашем голосовании, честно скажу, за два варианта. Страх сделать ошибку, выглядеть глупо и не понимание, с чего начать. А сейчас я понимаю, что мне ничего не мешает, кроме лени. Поэтому...
15: Отсутствие мотивации.
14: Да,
15: правильной,
14: да.
15: Правильной мотивации.
16: Я сегодня тоже приду домой и скажу, лени не существует, и лягу спать.
14: Да, психолог Полин Гагарина была у нас в студии. Полин, спасибо, что пришли. До свидания, хорошего дня.
16: Всего доброго.
15: До свидания.
17: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
18: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Ханты-Мансийский автономный округ активно работает над созданием гуманной системы обращения с животными. Сегодня в Нижневартовске встретят эшелон победы. Хоккейный клуб «Югра» продолжает борьбу за главный трофей сезона. Югра активно формирует культуру ответственного отношения к братьям нашим меньшим и повышает безопасность жителей. Губернатор округа Руслан Кухарук на форуме гуманного отношения к животным, организованном агентством стратегических инициатив и фондом «Дарящие надежду», представил комплексную систему мер, направленную на решение проблемы безнадзорных четвероногих. Девиз мероприятия «Гуманность как принцип, ответственность как норма» отражает суть подхода нашего региона. Сегодня в Югре действует 24 приюта. Единая система учета охватывает 65 тысяч собак и 21 тысячу кошек. Особое внимание уделяется просветительской работе с молодежью. В детских садах и школах проводятся уроки добра. С 2023 года число образовательных учреждений, участвующих в проекте, выросло с 6 до 245, что, по словам главы региона, способствует формированию новой культуры, исключающей появление бездомных животных. Важным шагом стало и законодательное закрепление возможности создания приютов, что особенно актуально для северных территорий. Благодаря этим мерам численность безнадзорных собак и кошек удалось снизить. Руслан Кухарук подчеркнул, что главная задача муниципалитетов – оперативно реагировать на обращения граждан, предотвращая случаи нападений. Перспективным инструментом для этого является обязательная регистрация животных владельцами, что сделает систему ответственности более прозрачной. Успех двух югорских проектов «Хочу собаку» и «Дай лапу», получивших президентские гранты, подтверждает правильность выбранного курса и мотивирует к дальнейшему развитию прикладных инструментов для построения данной системы. Югра активно представляет свои достижения на международной арене. На сей раз регион демонстрирует промышленную и экспортную мощь на фестивале ярмарки «Сделано в Югре». Ее принимает китайский Харбин. На стенде Ханты-Мансийского автономного округа можно увидеть уникальные армированные модули из сфагнового мха от компании «Сфагнум» и пиломатериалы от лесопромышленного комбината «Хольц». Помимо этого представлен общий потенциал Югры в сфере промышленности, образования и туризма. Отмечу, мероприятие проводится уже в третий раз и совпадает по времени с 10-м российским китайским экспо, что подчеркивает его значимость для развития деловых связей. Примечательно, что югорские производители уже имеют успешный опыт экспорта в Китай. В прошлом году в Поднебесную было отправлено около 10 тонн органической продукции. Необычный состав прибудет сегодня на железнодорожный вокзал Нижневартовска. Речь о ретро-поезде Свердловской магистрали «Эшелоне Победы». Передвижной музей ведут легендарные угольные паровозы «Лебедянка» и «Генерал». В составе отреставрированные вагоны 20-50-х годов прошлого века. Среди них передвижной госпиталь, аптека, санпропускник, полевая кухня и хлебопекарня. На открытых платформах установлены образцы военной техники и инженерного оборудования. Во время прибытия на перроне развернется реконструкция победного мая 1945 года с оркестром и цветами. Ознакомиться с экспозицией можно будет с 13 до 16.00. Вход свободный. Отмечу, до Нижневартовска ретро-эшелон успел побывать в Югорске, Советском, Пытяхе и Сургуте. А завтра состав прибудет в Когалым. Затем его встретят на Ямале в городе Пурпе. И последнее. Второй матч финальной серии между Югрой и Воскресенским Химиком, который накануне состоялся в Ханты-Мансийске, завершился победой гостей со счетом 4-3. Игра началась активно, и уже в первом периоде команды обменялись шайбами. Химик открыл счет, но наш Сергей Теряев оперативно сравнял его, реализовав численное преимущество. Второй игровой отрезок оказался более результативным. Химик вновь вышел вперед, однако подопечные Александра Перова смогли отыграться благодаря точному броску Артема Попова. Перед перерывом гости забросили третью шайбу. В последние 20 минутки мамонты смогли огорчить соперника, но перевести игру в овертайм им все же не удалось. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
17: Главное окружное радио.

0: на главном окружном.
1: 9 часов 37 минут. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. Сегодня 19 мая, вторник, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске днем плюс 26, в Сургуте и Нижневартовске 23 градуса выше 0, в Тюмени плюс 29. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском, Нягане, Урае и Междуреченском днем 26 градусов выше 0, в Белоярском и Березово плюс 18, в Ленторе 24 градуса тепла, в Мегионе, Лангепасе, Покачах воздух прогреется до 22 градусов, в Радужном и Когалыме 20 градусов выше 0 в течение дня. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 17, в Сургуте и Тюмени 20 градусов выше 0, в Нижневартовске плюс 14. Это был прогноз погоды на сегодня, 19 мая, вторник. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Водитель. Подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник из скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 9:46. Овны, сегодня сосредоточьтесь на решении текущих вопросов, чтобы они не переросли в будущие проблемы.
1: Тельцы, удивительно, но мелкие трудности даже добавят приятную перчинку этому дню.
0: Близнецы, сегодня не стесняйтесь обратиться к кому-то за помощью, если не получается справиться самостоятельно.
1: Раки, вас ждет насыщенный и интересный день, когда не захочется тратить время напрасно.
0: Львы, если сегодня обстоятельства позволят отложить все дела, так и сделайте.
1: Девы, сегодня у вас появятся отличные идеи, а рядом будут люди, готовые сразу же помочь.
0: Весы, не переживайте, вы правильно выбрали цель и способы ее достижения.
1: Скорпионы, сегодня действуйте решительно и заранее не жалейте о возможных последствиях.
0: Стрельцы, у вас сегодня появится прекрасная возможность отдохнуть и отвлечься от забот.
1: Козероги, звезды напоминают, что это вы должны управлять своими эмоциями, а не они. А не они вами.
0: Водолеи, сегодня вероятно полезные знакомства, которые будут очень кстати.
1: Рыбы, вас ждет день принятия некоторых моментов, которые вы никак не допускали.

0: радио «Югра».
1: Мне не нужно других. Мне нужно тебя. И так мое сердце волком воет и просит любви.

0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 9:53. Самое время подвести итоги голосования сегодняшнего. Мы выясняли, что чаще всего мешает вам начать что-то новое и побеждать. Сегодня потрясающий вариант. Я знала, что так будет. Побеждает вариант обычная лень. Ну, вот. Ничего другого не мешает. Лень. Молодцы. 60% за этот вариант.
3: Обычные русские люди. Которые сразу же понимают. Зря в корень, как говорится. Ну, какие там прокрастинаторы? Лень и все.
2: Лень и все. А мы выяснили сегодня, что лень не существует. Да. Дальше на втором месте по популярности и 44% голосов сегодня за вариант непонимания, с чего начать. Ну, здесь тоже, да, вроде как с какой стороны подойти, а вдруг что-то не так. И вот страх сделать ошибку и выглядеть глупо сегодня на третьем месте 24%. 12% голосов у боязни, что результат не оценят по достоинству. Ну, это вот всеобщая оценка.
3: Мнение,
2: да?
3: Мнение окружающих.
2: Ну, и 8% за вариант желания сделать все идеально с первого раза. Ну, да, это понятно. Я же говорю, чем старше, да, мы становимся, тем сильнее хочется с первого раза, потому что у тебя же жизненный опыт есть, ну что ты вот этот не можешь, не понимаешь, что ли?
3: Ну, мне кажется, начинается. Вообще время такое, когда можно все, что угодно, начать вот вообще в любой момент жизни. Сейчас, ну, как-то модно говорить, гайдов в интернете по всему куча.
2: Ну,
3: вот
2: да.
3: Если хочешь чему-то научиться, я уж не помню, дед или отец мне говорил, если ты хочешь чему-то хорошо научиться, найди человека, который хорошо это умеет делать, и научись у него.
2: Но,
3: пусть
2: слушай,
3: он тебе расскажет.
2: К этому человеку еще ведь нужно обратиться, а мы же боимся, и первый шаг этот сделать, даже хотя бы первый шаг к тому, чтобы обратиться к этому человеку, потому что мы же, ну, представляем себе сразу какой-то идеальный результат, и этот идеал, как мне кажется, нас действительно парализует, потому что, ну, вот она картинка, а мы понимаем, что у нас недостаточно сил, там, не знаю, знаний и всего остального. Что мы-то себе в голове нарисовали шедевр, я вот, знаешь, думаю, о, сейчас я как пойду испанский учить, и все, и просто с двух просто занятий.
3: Ну да.
2: Потом, когда я понимаю, что не мое это, и смотрю, и, как говорится, смотрю в книгу, вижу фигу. Все, какой испанский,
3: ты умоляю. Действительно, мне кажется, вовремя план себе какой-то назначить, разделить это, как говорила Полина, на несколько частей. Я тоже ловлю себя на том, что иногда какие-то проекты, которые у меня в голове, ну, например, там, опять же, пресловутые гитары, которыми я занимаюсь, вот недавно у меня... Я просто не мог начать, потому что правда боялся. В голове у меня идеал сидит, к которому я должен прийти, но я понимаю, что это очень сложно и практически недостижимо. А потом, в итоге, я собрался с силами, поборол эту лень, ну, потому что я правда считаю, что единственное, что останавливает в этом случае, это лень. Начал это делать, и оказалось, что все гораздо проще, чем казалось.
2: Поэтому, как мне кажется, вот в завершении разговора на эту тему, нужно что сделать? Нужно всем зарубить на носу, что ошибка — это не приговор, а способ подумать, что можно сделать иначе. Ну, то есть, это как бы подсказка. Ты вот так не получилось справа, зайди слева. Слева не получилось, попробуй снизу. Тогда точно получится.
0: Утро начинается.

0: местное время 10 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югорские предприятия демонстрируют свои возможности на международной ярмарке в Китае. Хирурги Сургутского центра охраны материнства и детства успешно выполнили сложное вмешательство. Сегодня в Нижневартовске встретят эшелон победы. Югра активно представляет свои достижения на международной арене. На сей раз регион демонстрирует промышленную и экспортную мощь на фестивале ярмарки «Сделано в Югре». Ее принимает китайский Харбин. На стенде Ханты-Мансийского автономного округа можно увидеть уникальные армированные модули из сфагнового мха от компании «Сфагнум» и пиломатериалы от лесопромышленного комбината «Хольц». Помимо этого представлен общий потенциал Югры в сфере промышленности, образования и туризма. Отмечу, мероприятие проводится уже в третий раз и совпадает по времени с 10-м российско-китайским экспо, что подчеркивает его значимость для развития деловых связей. Примечательно, что югорские производители уже имеют успешный опыт экспорта в Китай. В прошлом году в Поднебесную было отправлено около 10 тонн органической продукции. Уникальное вмешательство выполнили в Сургутском центре охраны материнства и детства, вернув здоровье юной пациентке. 15-летняя школьница столкнулась с проблемой камней в желчных протоках. Как выяснилось, несколько лет назад ей удалили желчный пузырь, но, к сожалению, девочка не смогла придерживаться назначенной диеты. Врачи приняли решение провести операцию с использованием эндоскопа. С помощью крошечной корзинки им удалось аккуратно захватить и вывести камни, избежав необходимости делать разрезы. Сейчас подросток уже дома и чувствует себя отлично. Президент Центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева поблагодарила хирургов и обратилась к жителям Югры с важным напоминанием. Эта история – наглядный пример того, почему так важно строго выполнять все предписания врачей после выписки. Мечта о летних речных приключениях обернулась для жителя Нефтеюганска горьким разочарованием и крупной потерей. Желая обновить свою лодку, 62-летний мужчина нашел в интернете подходящий мотор. Продавец, казавшегося надежным спецмагазина, убедил его, оперативно предоставив фото и документы. Поверив обещаниям, покупатель перевел более 390 тысяч рублей. Однако, как только деньги поступили на счет, торговец исчез, оставив потерпевшего без двигателя и без средств. Теперь этим занимается полиция. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере», за которое злоумышленнику грозит до 6 лет тюрьмы. Необычный состав прибудет сегодня на железнодорожный вокзал Нижневартовска. Речь о ретро-поезде Свердловской магистрали «Эшелоне Победы». Передвижной музей ведут легендарные угольные паровозы «Лебедянка» и «Генерал». В составе отреставрированные вагоны 20-50-х годов прошлого века. Среди них передвижной госпиталь, аптека, санпропускник, полевая кухня и хлебопекарня. На открытых платформах установлены образцы военной техники и инженерного оборудования. Во время прибытия на перроне развернется реконструкция «Победного мая 1945 года с оркестром и цветами. Ознакомиться с экспозицией можно будет с 13 до 16.00. Вход свободный. Отмечу, до Нижневартовска ретро-эшелон успел побывать в Югорске, Советском, Пытьяхе и Сургуте. А завтра состав прибудет в Когалым. Затем его встретят на Ямале в городе Пурпе. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, Профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
3: Автомолл. Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомолл86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 10 часов 5 минут. 19 мая. Сегодня вторник. Николай Авдонин.
5: Даша Кузнецова.
0: Доброе утро.
5: Доброе утро.
0: И с самого утра хочется поговорить про телефон доверия. Согласись, иногда человеку просто не с кем поделиться своей какой-то болью. А если это ребенок, представь, там, подросток, да, и тогда что? Тогда на помощь приходит детский телефон доверия. Это такая некая невидимая, что ли, линия, которая в нужный момент становится, единственным мостом, между отчаянием и какой-то надеждой. И надо сказать, что в Югре этот мост подкаст работает уже достаточное количество времени, и сегодня мы как раз поговорим с тем человеком, кто знает о каждом звонке, о каждой спасенной ночи и о том, что кричат в трубку дети, когда взрослые, ну, нет их, что ли, они вот вроде физически
5: не могут
0: есть,
5: помочь,
0: а
5: не могут прийти
0: рядом
5: на помощь.
0: Их как будто бы и нет. А у нас в гостях руководитель детского телефона доверия Ханты-Мансийского автономного округа Югры Олеся Щеколдина. Олеся, доброе утро.
6: Доброе утро.
5: Расскажите, как вот устроена служба в Ханты-Мансийском округе и кто вам звонит чаще всего?
6: Очень четко у нас устроена служба. Это общероссийская линия, то есть телефон по всей стране работает, mm-hmm. и звонки поступают со всей страны, преимущественно, в первую очередь, с нашего округа. Чаще всего, конечно же, звонят дети, это больше 80% у нас детей. Также звонят их учителя, родители, друзья, соседи даже бывают беспокойные, mm-hmm. звонят. В службе работают все высококвалифицированные психологи, которые проходит специальную подготовку, чтобы работать именно на телефоне, потому что это особенности такие службы. Мы не видим человека, мы не можем по внешнему виду понять, что с ним происходит. Да. Вот, поэтому здесь такая специальная подготовка. Uh-huh. Надо, наверное, сказать номер телефона. Да. Это 8-800-2122, детский телефон доверия. И у нас есть короткий номер с прошлого года, чтобы для удобства, 124. Дети могут позвонить с любого телефона, аппарата, с любого оператора, телефон работает круглосуточно, без выходных, без праздников, работаем всегда.
5: Угу. И сколько примерно звонков ежедневно поступает на детский телефон доверия?
6: Ежедневно около 40 звонков мы принимаем, то есть это в год мы принимаем чуть более 13 тысяч обращений.
0: Ничего себе. Слушайте, это достаточное такое количество. Правильно мы понимаем, мы уже немножечко начали про это говорить, сразу с какими-то проблемами или сначала, так сказать, поприкалываться. Собрались пацаны, девятиклассники, восьмиклассники одной компании, и давай.
5: Да я просто себя вспоминаю в детстве. Если бы в моем детстве был такой телефон, я бы обязательно позвонил для того, чтобы, поприкалываться.
0: То есть это семья Зайцевых, хочу морковкой пахнет. Да, вот типа такого, да?
6: Самом деле, в нашем детстве тоже были телефоны доверия, просто они были не детские, поэтому мы о них не знали. Сейчас очень много, спасибо средствам массовой информации, рекламируют. Очень часто, на самом деле, сначала звонят дети, чтобы проверить, что ли, могут его там вообще принять, выслушать, настроиться на него. Mm-hmm. И очень часто звонят сначала с какого-то баловства, может быть, с розыгрышей. Бывает так, что звонят с молчания, за молчание. Вообще очень часто такая, совсем тяжелая боль, стоит, скрывается. Бывает так, что вот сейчас у нас 17 мая, позавчера, был Международный день детских телефонов доверия. По всей стране праздновали этот праздник. Во всех школах округа, мы надеемся, провели это мероприятие, которое мы рекомендовали. И в эти дни, в такие дни, в дни акций, очень много дети звонят прям проверить, звонков, и бывает так, что прям один ребенок, мы его слышим с утра, он балуется, а к вечеру он выдает такую, очень глубокую боль, и мы с ней работаем.
0: То есть, получается, такие легкие шажочки сначала делает, для того, чтобы самому успокоиться, для того, чтобы стало понятно, что здесь безопасно, что можно в принципе рассказать все, что болит. Что касается того, что болит, с какими запросами чаще всего обращаются?
6: Чаще всего, конечно же, обращаются с такими, в отношениях между детьми, между собой, это какие-то конфликты, ссоры. Также звонят по проблемам по обучению в учебе. Может быть, очень редко по профориентации, но тоже звонят. Семейные конфликты, конфликты с родителями, ссоры какие-то. Mm-hmm. Другие их много. Реже, но они есть, и, собственно, для этого служба. Это как раз-таки все вот эти тревожные наши звонки с мыслями о самоубийствах, о насилии, о какой-то травле. Для этого служба, именно для этого она и существует.
0: Кстати, что касается службы самой, есть какие-то основные темы, которые у вас по-особенному называются? Тема номер А, и там всякое там
5: какие-то
0: буллинг и все остальное. Да, да, для
5: быть,
0: вас,
5: да.
0: Для самих, для службы есть такое?
6: Я наверное, вам их так общие уже назвала.
0: То есть просто так и, собственно, все называется. Да. Продолжим разговор через несколько минут.
1: Радио Югра. Утро.

0: is good.
1: I told you, they're the best.
2: Прогноз погоды на главном окружном.
3: 10:15. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. Сегодня 19 мая, вторник, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске днем +26, в Сургуте и Нижневартовске 23 градуса выше 0, в Тюмени 29 градусов со знаком плюс. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском, Нягане, Урае и Междуреченском днем до 26 градусов выше 0, в Белоярском и Березово +18, в Линторе 24 градуса со знаком плюс, в Мегионе, Лангепасе и Покачах воздух прогреется до 22 градусов, в Радужном и Когалыме 20 градусов выше 0 в течение дня. К этому часу в Ханты-Мансийске и Сургуте +20, в Нижневартовске +16, в Тюмени 22 градуса тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 19 мая, вторник. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье.
0: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 10:19. Про детский телефон доверия мы продолжаем разговор. В студии руководитель детского телефона доверия Ханты-Мансийского автономного округа Югры Олеся Щеколдина. Сегодня мы рассказываем, да, о том, как все это происходит.
2: И вот как раз вопрос, да, расскажите, как происходит сам процесс помощи ребенку по телефону и какими методами пользуются психологи, чтобы успокоить, разговорить ребенка, ну и поддержать его.
3: Очень внимательно и бережно происходит весь разговор с ребенком, потому что здесь очень важно его, ну, опять же, его и безопасность, чтобы он себя здесь чувствовал безопасно и комфортно, и еще ему и помощь оказать. Ну, конечно же, как и все психологи, мы также используем, сейчас буду ругаться терминами активное, слушание, то есть, но все способы делаем для того, чтобы ребенок понимал, что мы его слышим. А здесь еще есть же нюансы, то есть мы не видим друг друга.
2: Да, да, да, это очень
3: важно. И поэтому
2: важно.
3: Здесь очень, ну, как сказать, вот все, вы не представляете, все внимание консультанта, я работала консультантом много лет, ты вот прям иногда глаза закрываешь, чтобы этого ребенка прям вот, ну, настолько все детали там, да, представить и услышать. Вот. А ну и ребенку на самом деле тоже это безопасно где-то даже тебя не видеть, потому что, ну, это тут доверие.
1: Ну и номер телефона вы не знаете, с которого звонят?
3: Нет, не знаем. У нас абсолютно конфиденциально анонимная вообще служба. Ни в одной службе России, ну, может, сейчас громко сказал, но, во всяком случае, в нашем округе точно нет. Нет определителя номера. Мы не знаем, кто звонит, откуда звонит, какой возраст. Вообще, мальчик это или девочка. А-а-а. Бывает даже по голосу непонятно, мальчик это или девочка. Я спрашиваю, как тебя зовут? Он говорит, Саша.
1: И все, и Саша, и Саша, да. Хорошо. А что касается историй всяческих, да, с которыми сталкиваются работники телефона доверия, как часто сталкиваются с историями, скажем, насилия в работе? И такие звонки, они как-то отражаются на, собственно, психологах, которые вынуждены помогать человеку.
2: Я вообще слышал о том, что если вот человек не может поставить щит, вот этот барьер, что ли, психологический, не вовлекая в себя
1: ты
2: вот
1: имеешь
2: эту проблему,
1: работника?
2: Да, то типа вот такому психологу нет места. Я вот слышал про такое, что не сможет человек работать, если не может выставлять границы, защиту.
3: Это правда. Ну, ему будет очень сложно самому в первую очередь. Может быть, он ребенку не навредит, ну, человеку, который обратился, да, но он в первую очередь навредит себе, а мы, ну, это тот, ну, как сказать, мы же работаем сами собой, это инструмент нашей работы. На телефоне доверие это вообще абсолютный инструмент. То есть мы, ну прям прочувствуем ребенка вот до пяток, скажем так. Не только ребенка, здесь и взрослые тоже звонят. Вот.
2: Ну вот получается, что и взрослый, я-то думал, что только детский телефон доверия. А вот как быть, как вы вообще разграничиваете проблемы? Вот детские, взрослые, если позвонил взрослый, вы кого-то, кому-то переправляете или тоже с этим человеком работаете, ведете беседу? Как это
3: вообще? Если взрослый позвонил по проблемам ребенка, это учитель, родитель, бабушки, дедушки, соседи, и они волнуются за ребенка, и здесь нужны какие-то рекомендации, советы, это наши звонки. Ну, опять же, там, если все дети, это тоже наши звонки, все психологические проблемы. Да, если нужно нужна какая-то юридическая помощь, социальная, медицинская или еще какая-то, мы его перенаправляем. У нас есть информационная база, которую мы создали сами, каждый раз ее проверяем. И мы можем подсказать телефон, куда может человек обратиться. Бывает так, что обращаются на детский телефон доверия взрослые не по проблемам детей. Мы, конечно же, его не оставим в кризисной ситуации, мы тоже ему поможем. Но для этого у нас в округе существует другой телефон доверия. Сегодня мы немножко не о нем, но мы потом перенаправляем на тот телефон.
1: Олесь, слушайте, вот я сейчас понимаю для себя, что есть этот телефон доверия, вы не видите человека, вы не знаете, кто это, мальчик или девочка, вы номер телефона не знаете, вы оказываете помощь разговорами, там, какими-то, может, советами, там, как-то еще что-то. А как вы понимаете, что вот уже все, закрылось это, вы уже закрыли эту проблему, вы потом ведете как-то этого человека, вы же не знаете никаких, ну, никаких контактов об этом человеке нет. Как это вообще происходит? Я не очень понимаю, на каком моменте заканчивается ваш разговор?
2: Работа ваша
1: заканчивается. Да, работа.
3: Психологи на самом деле не дают советы, психологи, ну, как сказать, прям такие конкретные советы, да, психологи подводят человека, чтобы он для себя принял правильное решение, мы, естественно, в этом, ну, ему помогаем. В завершении разговора мы все это резюмируем, скажем так, да, и дальше мы, если эта ситуация какая-то, ну, такая долгая, может быть, там, семейная, там, или там травля какая-то, да, мы, конечно же, рекомендуем человеку дальше звонить, и, ну, и, может быть, мы дальше его сопровождаем. Бывают и такие случаи.
1: То есть по адресу-то не выезжаете? В конце концов, нет. В любом случае на адрес не выезжаете?
3: Нет. мы не выезжаем.
1: Угу, угу.
3: Да, бывают такие случаи, когда нужна ребенку, ну вот прям совсем уже там со всех сторон мы искали ему помощь, ну, его ресурсы, да, с ним искали и не можем найти, мы ему предлагаем такую помощь, мы ее называем выходящая за рамки уже телефонного консультирования, если, ну, если, это чаще всего, если какое-то семейное насилие, угу, прям угу, такое, угу. Ну, жесткое, не жесткое, угу. Без разницы. И если ребенок говорит, нет, я не хочу не носить, готов. Да, не готов, не хочу чувствовать там другие какие-то боли, тогда мы работаем с его, ну, состоянием, угу. С чувствами или еще что-то. Если он готов, тогда мы предлагаем, ну, как сказать, уже организуем для него помощь. Угу. Такие случаи очень редки бывают, но всегда с согласия этого ребенка. Мы ничего о нем не знаем, пока он нам всем все свои там данные, контакты не даст. Угу.
2: Просите ли вы как-то ребенка, ну, подвигаете к тому, чтобы он разговор с родителями начал, например?
3: Как сказать, мы не заставляем, то есть мы не давим на ребенка, угу. Сподвигаем все-таки на то, чтобы он обращался за помощью к родителям, если этот родитель сам не угроза жизни ребенка.
1: Олесь, давайте в завершении разговора еще раз номер телефона, по которому могут обратиться дети, родители, учителя. Еще раз, наверное, стоит напомнить о том, что это совершенно анонимно и абсолютно безопасно.
3: Да, телефон наш работает круглосуточно, без выходных, мы работаем всегда. Номер телефона короткий, 124. И такой наш уже привычный номер телефона, все дети его знают, 8-800-2122.
1: Мы поговорили сегодня о детском телефоне доверия с руководителем детского телефона доверия Ханты-Мансийского автономного округа Югры. Олеся Щеколдина была у нас в студии. Олеся, спасибо вам, пришли, вы делаете потрясающую работу. Все. Сил вам, конечно же, вам и всем, кто
2: ментального здоровья,
1: причастен,
2: да.
1: К этому. Да. И очень хочется, чтобы звонков было каждый день, с каждым днем все меньше и меньше, чтобы проблем совсем и у подростков, и у взрослых вообще никаких проблем не было.
3: Спасибо.
1: Олеся, спасибо,
3: большое.
1: Что вы пришли. До свидания.
3: Спасибо.
2: Всего доброго. Спасибо.
0: Утро начинается здесь. Югра.
4: Радио Югра. Реклама.
5: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppl.
6: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
7: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
6: Реклама – лишние расходы.
7: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
8: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
9: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
10: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югорские предприятия демонстрируют свои возможности на международной ярмарке в Китае. Хирурги Сургутского центра охраны материнства и детства успешно выполнили сложное вмешательство. Сегодня в Нижневартовске встретят эшелон победы. Югра активно представляет свои достижения на международной арене. На сей раз регион демонстрирует промышленную и экспортную мощь на фестивале ярмарки «Сделано в Югре». Ее принимает китайский Харбин. На стенде Ханты-Мансийского автономного округа можно увидеть уникальные армированные модули из сфагнового мха от компании «Сфагнум» и пиломатериалы от лесопромышленного комбината «Хольц». Помимо этого представлен общий потенциал Югры в сфере промышленности, образования и туризма. Отмечу, мероприятие проводится уже в третий раз и совпадает по времени с 10-м российским китайским экспо, что подчеркивает его значимость для развития деловых связей. Примечательно, что югорские производители уже имеют успешный опыт экспорта в Китай. В прошлом году в Поднебесную было отправлено около 10 тонн органической продукции. Уникальное вмешательство выполнили в Сургутском центре охраны материнства и детства, вернув здоровье юной пациентке. 15-летняя школьница столкнулась с проблемой камней в желчных протоках. Как выяснилось, несколько лет назад ей удалили желчный пузырь, но, к сожалению, девочка не смогла придерживаться назначенной диеты. Врачи приняли решение провести операцию с использованием эндоскопа. С помощью крошечной корзинки им удалось аккуратно захватить и вывести камни, избежав необходимости делать разрезы. Сейчас подросток уже дома и чувствует себя отлично. Президент Центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева поблагодарила хирургов и обратилась к жителям Югры с важным напоминанием. Эта история – наглядный пример того, почему так важно строго выполнять все предписания врачей после выписки. Мечта о летних речных приключениях обернулась для жителя Нефтеюганска горьким разочарованием и крупной потерей. Желая обновить свою лодку, 62-летний мужчина нашел в интернете подходящий мотор. Продавец, казавшегося надежным спецмагазина, убедил его, оперативно предоставив фото и документы. Поверив обещаниям, покупатель перевел более 390 тысяч рублей. Однако, как только деньги поступили на счет, торговец исчез, оставив потерпевшего без двигателя и без средств. Теперь этим занимается полиция. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере», за которое злоумышленнику грозит до 6 лет тюрьмы. Необычный состав прибудет сегодня на железнодорожный вокзал Нижневартовска. Речь о ретро-поезде Свердловской магистрали «Эшелоне Победы». Передвижной музей ведут легендарные угольные паровозы «Лебедянка» и «Генерал». В составе отреставрированные вагоны 20-х-50-х годов прошлого века. Среди них передвижной госпиталь, аптека, санпропускник, полевая кухня и хлебопекарня. На открытых платформах установлены образцы военной техники и инженерного оборудования. Во время прибытия на перроне развернется реконструкция победного мая 1945 года с оркестром и цветами. Ознакомиться с экспозицией можно будет с 13 до 16.00. Вход свободный. Отмечу, до Нижневартовска ретро-эшелон успел побывать в Югорске, Советском, Пытяхе и Сургуте. А завтра состав прибудет в Когалым. Затем его встретят на Ямале в городе Пурпе. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 10 часов 36 минут. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. 19 мая, вторник сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске днем плюс 26, в Сургуте и Нижневартовске 23 градуса выше нуля, в Тюмени плюс 29. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском, Нягане, Урае и Междуреченском днем до 26 градусов выше нуля. В Белоярском и Березово плюс 18, в Линторе 24 градуса тепла, в Мегионе, Лангепасе и Покачах плюс 22, в Радужном и Когалыме 20 градусов выше нуля в течение дня. К этому часу в Ханты-Мансийске и Сургуте плюс 20, в Нижневартовске плюс 16, в Тюмени 22 градуса тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 19 мая, вторник. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: Боже, храни андеграунд.
1: Реклама.
2: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
3: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 10:45. Ровно сегодня сосредоточьтесь на решении текущих вопросов, чтобы они не переросли в будущие проблемы.
1: Тельцы, удивительно, но мелкие трудности даже добавят приятную перчинку этому дню.
0: Близнецы, сегодня не стесняйтесь обратиться к кому-то за помощью, если не получается справиться самостоятельно.
1: Раки, вас ждет насыщенный и интересный день, когда не захочется тратить время напрасно.
0: Львам, сегодня, если обстоятельства позволят отложить все дела, то так и сделайте.
1: Девы, сегодня у вас появятся отличные идеи, а рядом будут люди, готовые сразу же прийти на помощь.
0: Весы, не переживайте, вы правильно выбрали цель и способы ее достижения.
1: Скорпионы, сегодня действуйте решительно и заранее даже не жалейте о возможных последствиях.
0: Стрельцы, у вас сегодня появится прекрасная возможность отдохнуть и отвлечься от забот.
1: Козероги и звезды напоминают, это вы должны управлять своими эмоциями, а не они вами.
0: Водолеи, сегодня вероятны полезные знакомства, которые будут очень кстати.
1: Рыбы, вас ждет день принятия некоторых моментов, которые вы никак не допускали.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 10:54. Ну что, мошенники? Мошенники,
3: давай.
2: Которые начали использовать новую схему со страхованием автомобилей. Mm-hmm. Адаптировали они старые мошеннические схемы под изменившийся автомобильный рынок. И согласно новой этой схеме, мошенники покупают китайский автомобиль, завышают его реальную стоимость в документах и страхуют машину на крупную сумму. Ну а дальше, после вот этого всего, они инсценируют ДТП, ну, mm-hmm. например, топят автомобиль там, да? Ну и страховая компания, что она обязана возместить полную зафиксированную стоимость. Ну а затем машину восстанавливают, перепродают и получают двойную выгоду. И сохраняется, опять же, и классическая схема с инсценировкой кражи, тоже mm-hmm. там, знаешь, они тоже работают. Владелец заявляет об угоне, получает компенсацию, а автомобиль тайненько перегоняют и продают уже за рубежом. И в полиции призывают всех тех, кто имеет отношение к страхованию, тщательнее проверять подозрительные случаи, обращать внимание на завышенную стоимость автомобилей. Дело в том, что, я понимаю, да, что как это так, можно вроде как страховую компанию обмануть, легко можно обмануть страховую компанию, особенно если ты четкий план у тебя есть.

0: утопил и утопил. Поди попробуй, докажи, что ты сделал это ненамеренно.
1: Ненамеренно,
0: да.
1: Ну да, действительно, да.
0: Поэтому,
1: сложно.
0: Поэтому, да, поэтому мошенники, я не знаю, когда они остановятся. Сколько
1: еще какие схемы
0: будут использовать и сколько тут еще будут люди
1: попадаться. Есть же такая
0: попадаться.
1: Поговорочка, если не можешь изменить ситуацию, измени отношение к ней, подстраивайся под нее. Я думаю, что вот нам нужно теперь подстраиваться под те реалии, которые существуют. Никуда мы от них не денемся, мошенников. Изжить их не получится.
0: Их
1: но на самом
0: сколько?
1: Деле это ведь не новое явление. Они существовали, сколько существует человечество. Угу. Просто надо учиться как-то жить с ними, взаимодействовать в правильном, в правовом, что ли, русле. И пресекать все их поползновения в сторону наших кошельков.
0: Вот, кстати, по поводу поползновений всяких. Буквально история на днях случилась с нашей общей знакомой, с Колей. Взломали ей мессенджер. И в этот мессенджер стали приходить из этого мессенджера стали приходить сообщения. Привет, можешь там занять 40... Мне пришло сообщение от нее. Привет, можешь занять 40 тысяч рублей буквально там на несколько, на некоторое время, а то у меня сейчас...
1: На 10 минут подержать.
0: А то у меня сейчас телефон сядет. Вот, понимаешь, какое дело? Я же как бы, ну, я же умная. Я же давай звонить ей, говорит, ну, что там у тебя, она, да ты что? Она даже не знала о том, что этот мессенджер взломан.
1: Ну, конечно. И... на твой расчет. Как только теперь... человек узнает, он эту проблему сразу же решает.
0: Вот. И чтобы решить эту проблему, не получилось пройти, не получилось сделать те шаги, которые нужно предпринять. Я ей позвонила прокурору. Прокурор мне сказал, Даша, нужно сделать вот так. Нужно... Взломали МАКС, короче.
1: Понятно.
0: И нужно там в этот МАКС зайти в настройки, посмотреть. Значит, там есть такая штука, как отключить все прикрепленные там учетные записи, оставить только текущую. Из-за того, что там мошенники все это взломали, не получилось у нее ни свой номер телефона подсоединить заново, да, к этому МАКСу. Не отключить все там сессии, которые есть. В конце концов, ей пришлось до заводских настроек все
1: сбрасывать,
0: удалять аккаунт, который в течение 7 дней удаляется, и только потом дадут тебе возможность.
1: Сложная процедура.
0: Да, сложная такая процедура. Поэтому как-то будьте предельно, конечно, внимательными и смотрите, да, если вдруг вам пришло какое-то сообщение.
1: Чистите кэш почаще, да, меняйте пароли и все прочее, да.
0: Вот.
1: То есть заботьтесь о своем телефоне также.
0: Да, такая цифровая безопасность должна быть у каждого. Николай Авдонин.
1: Даша Кузнецова.
0: До завтра, пока.
1: Всего доброго.
2: Утро начинается здесь. Let's go, girls.

0: Местное время 11 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра делает социальную помощь более доступной и справедливой. Хирурги Сургутского центра охраны материнства и детства успешно выполнили сложное вмешательство. В Нефтеюганске состоялся фестиваль «Многоликий Первомай». В Югре обновляются подходы к предоставлению социальной поддержки, делая ее более адресной и ориентированной на долгосрочную перспективу. С 1 апреля 2027 года для получения ежемесячного пособия на ребенка, связанного с его рождением и воспитанием, надо будет иметь российское гражданство не менее 5 лет. Это изменение соответствует федеральным нормам и призвано обеспечить более эффективное распределение бюджетных средств. Кроме того, с 22 мая текущего года вступают в силу новые федеральные правила, которые закрепляют право многодетных семей с детьми до 17 лет на получение единого пособия. Ключевое условие смягчено. Даже если средний душевой доход семьи превысит установленный прожиточный минимум не более чем на 10%, заявители все равно смогут претендовать на эту помощь. Как отметил директор окружного департамента соцразвития Антон Терехин, такой подход является справедливым и гибким, позволяя охватить помощью большее число семей. Уникальное вмешательство выполнили в Сургутском центре охраны материнства и детства, вернув здоровье юной пациентке. 15-летняя школьница столкнулась с проблемой камней в желчных протоках. Как выяснилось, несколько лет назад ей удалили желчный пузырь, но, к сожалению, девочка не смогла придерживаться назначенной диеты. Врачи приняли решение провести операцию с использованием эндоскопа. С помощью крошечной корзинки им удалось аккуратно захватить и вывести камни, избежав необходимости делать разрезы. Сейчас подросток уже дома и чувствует себя отлично. Президент Центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева поблагодарила хирургов и обратилась к жителям Югры с важным напоминанием. Эта история – наглядный пример того, почему так важно строго выполнять все предписания врачей после выписки. Мечта о летних речных приключениях обернулась для жителя Нефтеюганска горьким разочарованием и крупной потерей. Желая обновить свою лодку, 62-летний мужчина нашел в интернете подходящий мотор. Продавец, казавшегося надежным спецмагазина, убедил его, оперативно предоставив фото и документы. Поверив обещаниям, покупатель перевел более 390 тысяч рублей. Однако, как только деньги поступили на счет, торговец исчез, оставив потерпевшего без двигателя и без средств. Теперь этим занимается полиция. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере», за которое злоумышленнику грозит до 6 лет тюрьмы. И последнее. Настоящий праздник талантов развернулся в Нефтеюганском районе. Фестиваль «Многоликий Первомай» объединил представителей старшего поколения из Нефтеюганска, Пытьяха, Ханты-Мансийска, Сургута, а также Ханты-Мансийского и Сургутского районов. Он прошел в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» при поддержке заместителя председателя Думы Югры Владимира Семенова и стал площадкой для раскрытия творческого потенциала. Участники, одетые в яркие наряды, пели, танцевали и ставили театральные номера, посвященные Году единства народов России. Выступления были наполнены искренностью и душевностью. Завершился фестиваль «Многоликий Первомай» церемонией награждения, где каждый участник получил заслуженные дипломы и подарки. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
2: «Автомолл». Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. «Автомолл86.ру».
0: Радио «Югра». Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
3: И что ты сделал?
2: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
4: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Реклама.
1: Вместе сбережем планету, сэкономим заодно. Подвози по пути коллегу. С Автолигой все легко. Скачай в Play Market или AppGallery. Приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
3: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 12:00. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Югра делает социальную помощь более доступной и справедливой. В Нефтеюганске состоялся фестиваль «Многолики Первомай». Югорские борцы успешно выступили на международном турнире в Каспийске. В Югре обновляются подходы к предоставлению социальной поддержки, делая ее более адресной и ориентированной на долгосрочную перспективу. С 1 апреля 2027 года для получения ежемесячного пособия на ребенка, связанного с его рождением и воспитанием, надо будет иметь российское гражданство не менее 5 лет. Это изменение соответствует федеральным нормам и призвано обеспечить более эффективное распределение бюджетных средств. Кроме того, с 22 мая текущего года вступают в силу новые федеральные правила, которые закрепляют право многодетных семей с детьми до 17 лет на получение единого пособия. Ключевое условие смягчено. Даже если средний душевой доход семьи превысит установленный прожиточный минимум не более чем на 10%, заявители все равно смогут претендовать на эту помощь. Как отметил директор окружного департамента соцразвития Антон Терехин, такой подход является справедливым и гибким, позволяя охватить помощью большее число семей. Югорчанам становится доступнее водное сообщение. Судоходная компания «Северречьфлот» поэтапно открывает речную навигацию. В этом году запланировано 27 маршрутов общей протяженностью более 4 500 километров, которые свяжут 124 населенных пункта. 16 мая возможность воспользоваться речным транспортом получили жители Нижневартовского района. Между Ларьяком и Ахтюрской переправой начал курсировать теплоход «Заря». Также возобновлено движение по популярным направлениям, таким как Нижневартовск-Вампугал, Нижневартовск-Былина-Соснина, Ларьяк-Белорусский и Покур-Старица-Ватинской протоки. Сегодня речное сообщение стало доступно в Березовском, Октябрьском и Белоярском районах, а в Кандинском и Ханты-Мансийске навигация стартовала еще в конце апреля. «Северречьфлот» напоминает, что расписание может меняться в зависимости от погодных условий и призывает следить за актуальной информацией на официальном сайте компании. Настоящий праздник талантов развернулся в Нефтеюганском районе. Фестиваль «Многолики Первомай» объединил представителей старшего поколения из Нефтеюганска, Пытьяха, Ханты-Мансийска, Сургута, а также Ханты-Мансийского и Сургутского районов. Он прошел в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» при поддержке заместителя председателя Думы Югры Владимира Семенова и стал площадкой для раскрытия творческого потенциала. Участники, одетые в яркие наряды, пели, танцевали и ставили театральные номера, посвященные Году единства народов России. Были наполнены искренностью и душевностью. Завершился фестиваль «Многолики Первомай» церемонией награждения, где каждый участник получил заслуженные дипломы и подарки. И последние югорские борцы блестяще выступили на престижном международном турнире в Каспийске, завоевав 2 медали. На 56-м мемориале легендарного Али Алиева, собравшем более 100 спортсменов из 14 стран, наши атлеты показали высокий уровень мастерства. В весовой категории до 97 килограммов Алан Багаев одержал уверенную победу, став триумфатором турнира. Его путь к золоту включал 5 напряженных поединков, в том числе финальную схватку с Шамилем Гаджиалиевым из Дагестана, завершившуюся со счетом 4-1 в пользу Алана. А в весовой категории до 74 килограммов наш Заурбек Сидаков, показав достойную борьбу, в полуфинале уступил представителю Московской области по решению судей при равном счете 2-2. Тем не менее, Заурбек достойно завершил выступление, завоевав бронзовую медаль. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, Профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
2: Автомол. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
2: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
3: Гемотест обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
5: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
6: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
5: А, тот самый цветочный у молотка?
6: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
5: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
7: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
8: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
7: Реклама? Лишние расходы.
8: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
9: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
10: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 13 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Нефтеюганск вновь продемонстрировал заботу о тех, кто нуждается в поддержке. На трассе, связывающей Нягань и Унь-Юган, появятся современные тротуары. Югорские борцы успешно выступили на международном турнире в Каспийске. Жители Нефтеюганска в очередной раз доказали, что забота и отзывчивость не знают границ. Они отправили бойцам и мирным жителям Донбасса 20 тонн гуманитарной помощи. Инициаторами масштабного сбора стали морские пехотинцы, к которым присоединились детские сады, школы, волонтеры и неравнодушные жители города. Как сообщил глава Нефтеюганска Юрий Чекунов, на этот раз за ленточку отправили не только медикаменты и инструменты, но и транспортные средства, автомобили, квадроциклы и мотоциклы, а также дизельные генераторы и другое жизненно важное снаряжение. Не остались без внимания и дети. Для воспитанников Донецкого детского дома «Теремок» была собрана коробка добра с колясками, велосипедами, книгами и всем необходимым для учебы. Юрий Чекунов выразил искреннюю благодарность всем, кто внес свой вклад, назвав их самоотверженный труд настоящим гражданским подвигом. Югорчанам становится доступнее водное сообщение. Судоходная компания «Северречьфлот» поэтапно открывает речную навигацию. В этом году запланировано 27 маршрутов общей протяженностью более 4500 километров, которые свяжут 124 населенных пункта. 16 мая возможность воспользоваться речным транспортом получили жители Нижневартовского района. Между Ларьяком и Ахтюрской переправой начал курсировать теплоход «Заря». Также возобновлено движение по популярным направлениям, таким как Нижневартовск-Вампугал, Нижневартовск-Былина-Соснина, Ларьяк к Белорусски и Покру Старицы в Атинской протоке. Сегодня речное сообщение стало доступно в Березовском, Октябрьском и Белоярском районах, а в Кандинском и Ханты-Мансийске навигация стартовала еще в конце апреля. «Северречьфлот» напоминает, что расписание может меняться в зависимости от погодных условий и призывает следить за актуальной информацией на официальном сайте компании. Дорога между Няганью и Унь-Юганом станет безопаснее и удобнее. На участке со 135 по 140 километр началось строительство тротуаров. Это часть масштабного капремонта региональных дорог по госпрограмме «Современная транспортная система». В ходе работ планируется комплексное обновление, укладка асфальтобетонного покрытия, замена бордюрного камня, монтаж пешеходных ограждений и установка дорожных знаков. Согласно условиям госконтракта, все мероприятия должны быть завершены в августе. Отмечу, реализация данного проекта направлена на модернизацию транспортной инфраструктуры и повышение безопасности пешеходного движения. И последние югорские борцы блестяще выступили на престижном международном турнире в Каспийске, завоевав две медали. На 56-м мемориале легендарного Али Алиева, собравшем более сотни спортсменов из 14 стран, наши атлеты показали высокий уровень мастерства. В весовой категории до 97 килограммов Алан Багаев одержал уверенную победу, став триумфатором турнира. Его путь к золоту включал 5 напряженных поединков, в том числе финальную схватку с Шамилем Гаджиалиевым из Дагестана, завершившуюся со счетом 4-1 в пользу Алана. А в В категории до 74 килограммов наш Заурбек Сидаков, показав достойную борьбу, в полуфинале уступил представителю Московской области по решению судей при равном счете 2-2. Тем не менее, Заурбек достойно завершил выступление, завоевав бронзовую медаль. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
2: Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: Реклама. По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
2: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
4: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
5: Национальные проекты России.
6: 0+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
1: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
2: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
1: А, тот самый цветочный у молотка?
2: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
1: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 14 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, студия Елена Васильева. Нефтеюганск вновь продемонстрировал заботу о тех, кто нуждается в поддержке. На трассе, связывающей Нягань и Унь-Юган, появятся современные тротуары. Ханты-мансийские хирурги выполнили сложнейшую операцию. Жители Нефтеюганска в очередной раз доказали, что забота и отзывчивость не знают границ. Они отправили бойцам и мирным жителям Донбасса 20 тонн гуманитарной помощи. Инициаторами масштабного сбора стали морские пехотинцы, к которым присоединились детские сады, школы, волонтеры и неравнодушные жители города. Как сообщил глава Нефтеюганска Юрий Чекунов, на этот раз за ленточку отправили не только медикаменты и инструменты, но и транспортные средства, автомобили, квадроциклы и мотоциклы, а также дизельные генераторы и другое жизненно важное снаряжение. Не остались без внимания и дети. Для воспитанников Донецкого детского дома «Теремок» была собрана коробка добра с колясками, велосипедами, книгами и всем необходимым для учебы. Юрий Чекунов выразил искреннюю благодарность всем, кто внес свой вклад, назвав их самоотверженный труд настоящим гражданским подвигом. Всероссийский форум развития гражданского общества «Добрина» бьет рекорды. В этом году желание принять участие в этом значимом событии выразили более 3800 человек из 82 стран. Такая массовость привела к беспрецедентной конкуренции. На каждое место претендует 8 кандидатов, что является абсолютным рекордом за всю историю мероприятия. Впечатляет и география участников. Заявки поступили из Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки. Особенно радует появление новых стран-участниц, таких как Пакистан, Алжир, Марокко, Бразилия и Венесуэла, что свидетельствует о растущем международном интересе к развитию добровольчества и гражданских инициатив. Среди российских регионов наибольшую активность проявили Югра, Москва и Донецкая Народная Республика. В этом году форум, который пройдет с 1 по 14 июля в Ханты-Мансийске, будет посвящен устойчивому развитию общественных инициатив и волонтерских проектов. Организаторы также анонсировали презентацию новых программ экосистемы Добро.рф и запуск конкурса «Гордость Добро.рф». Участников, среди которых молодые представители НКО, волонтеры и лидеры гражданских проектов, ждут насыщенные образовательные смены, направленные на развитие добровольчества и гражданского общества. Дорога между Няганью и Унь-Юганом станет безопаснее и удобнее. На участке со 135 по 140 километр началось строительство тротуаров. Это часть масштабного капремонта региональных дорог по госпрограмме «Современная транспортная система». В ходе работ планируется комплексное обновление, укладка асфальтобетонного покрытия, замена бордюрного камня, монтаж пешеходных ограждений и установка дорожных знаков. Согласно условиям госконтракта, все мероприятия должны быть завершены в августе. Отмечу, реализация данного проекта направлена на модернизацию транспортной инфраструктуры и повышение безопасности пешеходного движения. И последнее. Неординарное хирургическое вмешательство провели в ОКБ Ханты-Мансийское. 57-летний мужчина поступил на плановое аортокоронарное шунтирование, но при обследовании у него обнаружили 10-сантиметровую злокачественную опухоль щитовидной железы, которая уходила в сердостение. Стандартные методы удаления были неприемлемы из-за высокого риска, поэтому консилиум кардиохирургов и онкологов принял решение о единовременном проведении двух вмешательств. Сначала удаление опухоли через грудину, затем шунтирование. Операция продлилась 5,5 часов. Благодаря такому подходу пациенту удалось избежать повторного наркоза, второго травматического вмешательства и риска прогрессирования опухоли в ожидании следующей операции. Уже через 10 дней мужчина был выписан в удовлетворительном состоянии. Эта история – яркий пример силы многопрофильной медицины, когда ради спасения человека специалисты разных направлений работают как единая команда. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, Профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
2: «Автомол». Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Пендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. «Автомол86.ру».
0: Радио «Югра». Главное окружное радио.

0: Реклама. Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
4: Радио.

0: реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
5: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
6: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
7: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины.
8: В ЮГУ я стала волонтером, занялась творчеством и спортом.
9: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
5: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио «Югра». Главное, главное – окружное радио «Югра». Местное время 15 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Нефтеюганск вновь продемонстрировал заботу о тех, кто нуждается в поддержке. На трассе, связывающей Нягань и Унь-Юган, появятся современные тротуары. Ханты-Мансийские хирурги выполнили сложнейшую операцию. Жители Нефтеюганска в очередной раз доказали, что забота и отзывчивость не знают границ. Они отправили бойцам и мирным жителям Донбасса 20 тонн гуманитарной помощи. Инициаторами масштабного сбора стали морские пехотинцы, к которым присоединились детские сады, школы, волонтеры и неравнодушные жители города. Как сообщил глава Нефтеюганска Юрий Чекунов, на этот раз за ленточку отправили не только медикаменты и инструменты, но и транспортные средства, автомобили, квадроциклы и мотоциклы, а также дизельные генераторы и другое жизненно важное снаряжение. Не остались без внимания и дети. Для воспитанников Донецкого детского дома «Теремок» была собрана коробка добра с колясками, велосипедами, книгами и всем необходимым для учебы. Юрий Чекунов выразил искреннюю благодарность всем, кто внес свой вклад, назвав их самоотверженный труд настоящим гражданским подвигом. Всероссийский форум развития гражданского общества «Добрина» бьет рекорды. В этом году желание принять участие в этом значимом событии выразили более 3800 человек из 82 стран. Такая массовость привела к беспрецедентной конкуренции. На каждое место претендует 8 кандидатов, что является абсолютным рекордом за всю историю мероприятия. Впечатляет и география участников. Заявки поступили из Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки. Особенно радует появление новых стран-участниц, таких как Пакистан, Алжир, Марокко, Бразилия и Венесуэла, что свидетельствует о растущем международном интересе к развитию добровольчества и гражданских инициатив. Среди российских регионов наибольшую активность проявили Югра, Москва и Донецкая Народная Республика. В этом году форум, который пройдет с 1 по 14 июля в Ханты-Мансийске, будет посвящен устойчивому развитию общественных инициатив и волонтерских проектов. Организаторы также анонсировали презентацию новых программ экосистемы Добро.РФ и запуск конкурса «Гордость Добро.РФ». Участников, среди которых молодые представители НКО, волонтеры и лидеры гражданских проектов, ждут насыщенные образовательные смены, направленные на развитие добровольчества и гражданского общества. Дорога между Няганью и Унь-Юганом станет безопаснее и удобнее. На участке со 135 по 140 километр началось строительство тротуаров. Это часть масштабного капремонта региональных дорог по госпрограмме «Современная транспортная система». В ходе работ планируется комплексное обновление, укладка асфальтобетонного покрытия, замена бордюрного камня, монтаж пешеходных ограждений и установка дорожных знаков. Согласно условиям госконтракта, все мероприятия должны быть завершены в августе. Отмечу, реализация данного проекта направлена на модернизацию. Организацию транспортной инфраструктуры и повышение безопасности пешеходного движения. И последнее. Неординарное хирургическое вмешательство провели в ОКБ Ханты-Мансийска. 57-летний мужчина поступил на плановое аортокоронарное шунтирование, но при обследовании у него обнаружили 10-сантиметровую злокачественную опухоль щитовидной железы, которая уходила в сердостение. Стандартные методы удаления были неприемлемы из-за высокого риска, поэтому консилиум кардиохирургов и онкологов принял решение о единовременном проведении двух вмешательств. Сначала удаление опухоли через грудину, затем шунтирование. Операция продлилась 5,5 часов. Благодаря такому подходу пациенту удалось избежать повторного наркоза, второго травматического вмешательства и риска прогрессирования опухоли в ожидании следующей операции. Уже через 10 дней мужчина был выписан в удовлетворительном состоянии. Эта история – яркий пример силы многопрофильной медицины, когда ради спасения человека специалисты разных направлений работают как единая команда. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобили Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, Профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
2: Автомол. Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомол86.ру.
3: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолия». Поездки по пути.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
2: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
3: В Забайкале действуют сотни очагов.
2: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
4: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
5: Радио.

0: Реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
2: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
4: Все в порядке будет, все в порядке будет.

0: Местное время 16 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Югорчан ждет новый виток цифровой трансформации. Югра продолжает усиливать меры поддержки военнослужащих, поступающих на службу по контракту. Сургутский район приступил к акарицидной обработке территорий. Югра укрепляет лидерские позиции в цифровой трансформации. Успехи в данной сфере обсудили на заседании профильной комиссии при губернаторе округа. Говорили о том, что в прошлом году наш регион занял второе место в соответствующем всероссийском рейтинге. Губернатор Руслан Кухарук назвал приоритетом сохранение и развитие полученного успеха. Сегодня для югорчан работают 82 информационные системы. Округ участвует в пилотном проекте по внедрению национального мессенджера МАКС, где уже запущены чат-боты ФЦ Югры и виртуальный ассистент Вика. Последний еженедельно обрабатывает около 10 тысяч записей к врачу и транслирует 8 тысяч телемедицинских консультаций. Особое внимание уделяется поддержке участников СВО и их семей. Для них установлено 36 видов помощи, 8 из которых действуют через портал госуслуги. Кроме того, система соцразвития Югры позволяет проверять статус военнослужащего онлайн без лишних справок. Еще одно достижение – победа проекта «Этнопортал» в премии «Рунет» в декабре 2025-го. Платформа сохраняет и популяризирует языки и культуру коренных малочисленных народов Севера. Здесь собраны интерактивные уроки, словари, видеоархив экспедиций, фольклор и календарь национальных праздников. Что касается дальнейших планов, в текущем году ожидается запуск подсистемы «Цифровой профиль гражданина». Она будет анализировать предпочтения жителей в культуре, помогать выбирать мероприятия и покупать билеты. Югра активно привлекает новых защитников Отечества, предлагая беспрецедентные условия для тех, кто хочет заключить контракт. Например, для иностранцев, готовых посвятить службе не менее года, открывается путь к российскому гражданству в ускоренном режиме. С начала прошлого года воспользоваться этим правом смогли уже 105 военнослужащих, что свидетельствует о реальной эффективности упрощенной процедуры. Также Югра лидирует по уровню финансовой поддержки. При заключении контракта с Министерством обороны Российской Федерации единовременная выплата составляет 4 миллиона 100 тысяч рублей, а общий годовой доход может достигать внушительных 6 миллионов 600 тысяч. Это делает наш регион по-настоящему привлекательным для контрактников и их семей, обеспечивая им стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Узнать все детали можно по телефону 8 800 301 68 88 или на сайте воин86.ру. Сургутский район приступил к акарицидной обработке общественных пространств. Например, в Солнечном уже обезопасили от клещей территорию одноименного сквера, одной из ключевых зон отдыха жителей. Спустя 4-5 дней здесь проверят эффективность работ. Если вредоносных насекомых обнаружат, исполнитель повторит процедуру в рамках гарантийных обязательств. К слову, процессы опрыскивания предусматривают 3 этапа с разницей в месяц и закончатся в конце июля. Это позволит поддерживать защитный эффект на протяжении всего лета. И последнее. Югра вошла в десятку лучших регионов России по эффективности работы с обращениями граждан через платформу обратной связи на госуслугах. По данным Минцифры, наш регион разделил первое место с Ростовской областью. Сервис позволяет жителям онлайн отправлять жалобы, предложения и обращения в органы власти, участвовать в опросах и голосованиях, а также получать официальные ответы. В первом квартале текущего года через платформу по всей стране обработали более 2 миллионов обращений, что почти на 20% больше, чем годом ранее. Также было организовано свыше 18 тысяч опросов и около 6 тысяч общественных обсуждений. А участие в голосованиях приняли 1 миллион 700 тысяч человек. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
2: Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное Дневное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Водитель. Подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
4: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
5: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
6: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
5: Реклама – лишние расходы.
6: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
7: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
8: Телефон рекламной службы радио Югра 33-02-52.

0: реклама.
1: Водитель. Подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
3: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
2: А, тот самый цветочный у молотка?
3: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
2: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
5: Гемотест обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
7: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
8: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины. В Югу я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
9: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
6: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 17 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Югорчан ждет новый виток цифровой трансформации. В Нефтеюганске огнеборцы и полиция объединились для спасения людей на пожаре. Сургутский район приступил к окорицидной обработке территории. Югра укрепляет лидерские позиции в цифровой трансформации. Успехи в данной сфере обсудили на заседании профильной комиссии при губернаторе округа. Говорили о том, что в прошлом году наш регион занял второе место в соответствующем всероссийском рейтинге. Губернатор Руслан Кухарук назвал приоритетом сохранение и развитие полученного успеха. Сегодня для югорчан работают 82 информационные системы. Округ участвует в пилотном проекте по внедрению национального мессенджера МАКС, где уже запущены чат-бот МФЦ Югры и виртуальный ассистент Вика. Последний еженедельно обрабатывает около 10 тысяч записей к врачу и транслирует 8 тысяч телемедицинских консультаций. Особое внимание уделяется поддержке участников СВО и их семей. Для них установлено 36 видов помощи, 8 из которых действуют через портал госуслуги. Кроме того, система соцразвития Югры позволяет проверять статус военнослужащего онлайн без лишних справок. Еще одно достижение – победа проекта «Этнопортал» в премии «Рунет» в декабре 2025-го. Платформа сохраняет и популяризирует языки и культуру коренных малочисленных народов Севера. Здесь собраны интерактивные уроки, словари, видеоархив экспедиций, фольклор и календарь национальных праздников. Что касается дальнейших планов, в текущем году ожидается запуск подсистемы «Цифровой профиль гражданина». Она будет анализировать предпочтения жителей в культуре, помогать выбирать мероприятия и покупать билеты. 8 человек спасли на пожаре в Нефтеюганске. О возгорании на 10 этаже дома по улице Нефтяников сообщили утром в дежурную часть отделения ОМВД. К месту происшествия незамедлительно отправили экипаж дорожно-патрульной службы в составе лейтенантов полиции Нурлана Теймурова и Эмиля Исламгалиева. Бросившись к очагу возгорания, стражи порядка обнаружили на лестничной клетке мужчину с затрудненным дыханием. Его передали медикам, а затем помогли огнеборцам вскрыть соседние квартиры. Совместными усилиями удалось вывести в безопасную зону еще 3 взрослых и 4 детей, в том числе младенца. Как отмечает полиция Югры, силами патрульных и спасателей удалось избежать большой трагедии. В Югре запустили образовательный проект «Школа молодого бойца». Его первый этап прошел в Нижневартовске в формате эстафеты и собрал более 80 кандидатов в студенческие отряды. Молодые люди включились в интенсивный курс по развитию коммуникативных навыков и основам эффективного командообразования. По словам руководителя регионального штаба Мурада Казиахмедова, главная цель испытаний – познакомить ребят с историей и традициями движения, правилами охраны труда на производстве, успешными практиками внутренних коммуникаций и многим другим. Всем, что составляет основу для формирования ответственного отношения к будущей профессии. Как сообщает Департамент молодежной политики Югры, уже завтра окружной образовательный марафон подхватит Сургут, а 21 мая – Ханты-Мансийск. И последнее. Сургутский район приступил к окорицидной обработке общественных пространств. Например, в Солнечном уже обезопасили от клещей территорию одноименного сквера, одной из ключевых зон отдыха жителей. Спустя 4-5 дней здесь проверят эффективность работ. Если вредоносных насекомых обнаружат, исполнитель повторит процедуру в рамках гарантийных обязательств. К слову, процессы опрыскивания предусматривают 3 этапа с разницей в месяц и закончатся в конце июля. Это позволит поддерживать защитный эффект на протяжении всего лета. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
2: Автомол. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомол. Тысячи аксессуаров для авто. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
5: Ну что там?
6: Усталость и сонливость.
5: Да-да, совсем сонливый.
6: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
5: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 3302-52.

0: реклама. Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
6: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
5: А, тот самый цветочный у молотка?
6: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
5: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 18 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер. В студии Антон Хмельнов. В Нефтеюганске огнеборцы и полиция объединились для спасения людей на пожаре. Семейный проект «Югра – это про любовь» ждет участников. Югорские легкоатлеты вступили в борьбу за медали всероссийского турнира. 8 человек спасли на пожаре в Нефтеюганске. О возгорании на 10 этаже дома по улице Нефтяников сообщили утром в дежурную часть отделения ОМВД. К месту происшествия незамедлительно отправили экипаж дорожно-патрульной службы в составе лейтенантов полиции Нурлана Таймурова и Эмиля Исламгалиева. Бросившись к очагу возгорания, стражи порядка обнаружили на лестничной клетке мужчину с затрудненным дыханием. Его передали медикам, а затем помогли огнеборцам вскрыть соседние квартиры. Совместными усилиями удалось вывести в безопасную зону еще 3 взрослых и 4 детей, в том числе младенца. Как отмечает полиция Югры, силами патрульных и спасателей удалось избежать большой трагедии. Истории счастья стали главными на фоне югорской весны. В Ханты-Мансийске официально запустили проект, посвященный семейным ценностям. «Югра – это про любовь». Его открытие состоялось на базе государственной библиотеки в рамках регионального года молодой семьи, объявленного по инициативе губернатора Руслана Кухарука. Участниками стали более 50 жителей, в их числе семья Щепеткиных, которая воспитывает 5 детей. Супруги рассказали о любви с первого взгляда на сельских танцах. Чита Адамчук поделилась опытом воспитания 10 ребят, а пара Кузнецовых – секретами семейного счастья, основанного на взаимопонимании и общих мечтах. В программе также были творческие активности, мастер-классы и общая фотосессия. Отмечу, познакомиться с историями югорчан можно на сайте проекта yugralyubov.rf. Там уже опубликовано более 40 авторских рассказов из 15 муниципалитетов. Внести свою лепту в доброе дело может каждый. В Югре запустили образовательный проект «Школа молодого бойца». Его первый этап прошел в Нижневартовске в формате эстафеты и собрал более 80 кандидатов в студенческие отряды. Молодые люди включились в интенсивный курс по развитию коммуникативных навыков и основам эффективного командообразования. По словам руководителя регионального штаба Мурада Казиахмедова, главная цель испытаний – познакомить ребят с историей и традициями движения, правилами охраны труда на производстве, успешными практиками внутренних коммуникаций и многим другим. Всем, что составляет основу для формирования ответственного отношения к будущей профессии. Как сообщает Департамент молодежной политики Югры, уже завтра окружной образовательный марафон подхватит Сургут, а 21 мая – Ханты-Мансийск. И последнее. Югорские легкоатлеты покоряют всероссийские соревнования, стартовавшие в Чебоксарах. Там выявляют сильнейших среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Югру представляют 44 участника. Некоторые из них уже достигли весомых результатов. Так, героем турнира стал ханты-мансиец Александр Степанов, завоевавший сразу 2 золотые медали. Заметание булавы и толкание ядра. Важно, что югорчанин не только обошел соперников в более сильном смешанном классе, но и выполнил норматив мастера спорта России. Как сообщает Центр адаптивного спорта Югры, в целом за первый день соревнований наша команда заработала 21 награду, 7 из них золотые. Старты продлятся до 21 мая. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
3: Автомол. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили 300 рублей. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Вместе сбережем планету, сэкономим заодно. Подвози по пути коллегу. С Автолигой все легко. Скачай в Play Market или AppGallery. Приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
2: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
4: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
5: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
8: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
7: Реклама – лишние расходы.
8: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
9: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
10: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
11: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
12: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины.
13: В ЮГУ я стала волонтером, занялась творчеством и спортом.
14: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
10: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
2: Помощь всегда рядом, просто позвонив 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвонив 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
3: Гемотест обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
5: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
4: А, тот самый цветочный у молотка?
5: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
4: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 19 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер, в студии Антон Хмельнов. Семейный проект «Юграет про любовь» ждет участников. В Белоярском появится новое место притяжения жителей. Югорские легкоатлеты вступили в борьбу за медали всероссийского турнира. Истории счастья стали главными на фоне югорской весны. В Ханты-Мансийске официально запустили проект, посвященный семейным ценностям. «Югра – это про любовь». Его открытие состоялось на базе государственной библиотеки в рамках регионального года молодой семьи, объявленного по инициативе губернатора Руслана Кухарука. Участниками стали более 50 жителей, в их числе семья Щепеткиных, которая воспитывает 5 детей. Супруги рассказали о любви с первого взгляда на сельских танцах. Чита Адамчук поделилась опытом воспитания 10 ребят, а пара Кузнецовых – секретами семейного счастья, основанного на взаимопонимании и общих мечтах. В программе также были творческие активности, мастер-классы и общая фотосессия. Отмечу, познакомиться с историями югорчан можно на сайте проекта югралюбовь.рф. Там уже опубликовано более 40 авторских рассказов из 15 муниципалитетов. Внести свою лепту в доброе дело может каждый. Набережная речного вокзала в Белоярском заметно преобразится. Работы, запущенные в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», планируют завершить за летний период к празднованию Дня Белоярского района. Глава муниципалитета Сергей Маненков лично проинспектировал стройплощадку. На сегодняшний день подрядчик завершил устройство основания тропы и сейчас демонтирует старые конструкции. Проект обновления набережной победил во всероссийском конкурсе и получил грант около 80 миллионов рублей, отметил Сергей Маненков.
2: Мы буквально месяц назад здесь были, все только все начиналось, а сегодня видели, какой объем работы сделан. У меня ни грамма нет сомнения, что в рамках Дня района мы откроем эту уникальную набережную. И, наверное, согласитесь, очень здорово, что мы с каждым годом улучшаем городскую среду. По индексу качества городской среды мы лидеры в категории наших городов в стране. И уверен, благоустроив эту набережную, индекс качества городской среды повысится.
1: Согласно планам, рекреационное пространство на берегу Кызыма объединит транспортный узел, мемориальную зону «Колыбель города», сафари-парк с детской площадкой, пляж и экозону «Беличья тропа». Дворовой хоккей, шахматы и волейбол. Спорт на территории Югры может получить финансовую поддержку. Стартовала заявочная кампания на всероссийский конкурс «Добрый спорт» от благотворительного фонда «Тимченко». К участию приглашаются некоммерческие организации, бюджетные учреждения культуры и образования. Главное условие – проект должен развивать любительский спорт среди детей и подростков в небольших городах и поселках с населением до 70 тысяч человек. Победителей определят в 4 номинациях, включая придомовые акции, активности и шахматные инициативы. Максимальная грантовая поддержка достигает 2 миллионов рублей. Эти деньги можно будет направить на покупку экипировки, проведение соревнований или расширение секций. Заявки принимаются до 25 июня на сайте фонда. Реализация предложений, прошедших отбор, начнется в сентябре, а их авторы могут рассчитывать на экспертное сопровождение и обучение. И последнее. Югорские легкоатлеты покоряют всероссийские соревнования, стартовавшие в Чебоксарах. Там выявляют сильнейших среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Югру представляют 44 участника. Некоторые из них уже достигли весомых результатов. Так, героем турнира стал ханты-мансиец Александр Степанов, завоевавший сразу 2 золотые медали. Заметание булавы и толкание ядра. Важно, что югорчанин не только обошел соперников в более сильном смешанном классе, но и выполнил норматив мастера спорта России. Как сообщает Центр адаптивного спорта Югры, в целом за первый день соревнований наша команда заработала 21 награду, 7 из них золотые. Старты продлятся до 21 мая. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 39 04 03.
3: «Автомолл». Самый большой склад амортизаторов в городе. «Кайяба», «Токико», «Монро», «Линкс». Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. «Автомолл86.ру».
0: Радио «Югра». Главное окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
2: Презентация через 5 минут.
3: Проспал экзамен.
4: Вот-вот опоздаю.
5: О чем думают люди, когда спешат? Только не о безопасности. Водитель, будь внимательнее и сбавь скорость. Пешеходы могут появиться неожиданно.
6: Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
9: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
10: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
11: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины.
12: В ЮГУ я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
13: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
9: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио Югра.

0: Реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
3: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
4: В Забайкале действуют сотни очагов.
3: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
5: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
7: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
1: Национальные проекты России.
8: 0+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Против 20 лихих воинов, вооруженных до зубов. Отцу предстояло ее найти среди десятерых поверженных ею врагов. Остатки отряда, вернувшись в лагерь, поведали, что случилось у реки. Город не взять, если девки такие там, то какие же там мужики?

0: Местное время 20 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер. В студии Антон Хмельнов. В Сургутском районе завершается строительство храма в честь Казанской иконы Божьей Матери. Форум Добрина установил рекорд по числу заявок. В Югре запустили школу молодого бойца. Результаты совместной работы правительства Югры и Русской Православной Церкви обсудили в Москве. Тему рассмотрели на рабочей встрече губернатора Руслана Кохорука со святейшим патриархом московским и всея Руси Кириллом и митрополитом Ханты-Мансийским и Сургутским Павлом. Речь шла о создании в регионе координационного совета по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию граждан, по защите традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти. Во всех детских садах и школах проводятся встречи со священнослужителями, благодаря чему число школьников, выбравших модуль «Основы православной культуры», выросло на 8%. Кроме того, совместно разрабатываются учебные пособия с историческими фактами и примерами нравственного подвига. Руслан Кохорук выразил святейшему патриарху Кириллу благодарность за поддержку Югры и пригласил на освящение храма в честь Казанской иконы Божьей Матери в Белом Яру Сургутского района, стройку уже на финальной стадии. Губернатор также напомнил, что годом ранее святейший патриарх Кирилл благословил строительство в Ханты-Мансийске храма-часовни в память о репрессированных жителях Югры в 30-х годах прошлого века. За это время была подготовлена проектная документация, выделен земельный участок и получено разрешение на реализацию. Церемония закладки первого камня в основании мемориального объекта пройдет 21 мая. Всероссийский форум развития гражданского общества «Добрина» бьет рекорды. В этом году желание принять участие в этом значимом событии выразили почти 4000 человек из 82 стран. Такая массовость привела к беспрецедентной конкуренции. На каждое место претендует 8 кандидатов, что является абсолютным рекордом за всю историю мероприятия. Впечатляет и география участников. Заявки поступили из Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки. Особенно радует появление новых стран-участниц, таких как Пакистан, Алжир, Марокко, Бразилия, Венесуэла, что свидетельствует о растущем международном интересе к развитию добровольчества и гражданских инициатив. Среди российских регионов наибольшую активность проявили Югра, Москва и Донецкая Народная Республика. В этом году форум, который пройдет с 1 по 14 июля в Ханты-Мансийске, будет посвящен устойчивому развитию общественных инициатив и волонтерских проектов. В Югре запустили образовательный проект «Школа молодого бойца». Его первый этап прошел в Нижневартовске в формате эстафеты и собрал более 80 кандидатов в студенческие отряды. Молодые люди включились в интенсивный курс по развитию коммуникативных навыков и основам эффективного командообразования. По словам руководителя регионального штаба Мурада Казиахмедова, главная цель испытаний – познакомить ребят с историей и традициями движения, правилами охраны труда на производстве, успешными практиками внутренних коммуникаций и многим другим. Всем, что составляет основу для формирования ответственного отношения к будущей профессии. Как сообщает Департамент молодежной политики Югры, уже завтра окружной образовательный марафон подхватит Сургут, а 21 мая – Ханты-Мансийск. И последнее. Югра вошла в десятку лучших регионов России по эффективности работы с обращениями граждан через платформу обратной связи на госуслугах. По данным Минцифры, наш регион разделил первое место с Ростовской областью. Сервис позволяет жителям онлайн отправлять жалобы, предложения и обращения в органы власти, участвовать в опросах и голосованиях, а также получать официальные ответы. В первом квартале текущего года через платформу по всей стране обработали более 2 миллионов обращений, что почти на 20% больше, чем годом ранее. Также было организовано свыше 18 тысяч опросов и около 6 тысяч общественных обсуждений. А участие в голосовании приняли почти 2 миллиона человек. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ERT, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
1: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
2: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
1: А, тот самый цветочный у молотка?
2: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
1: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
3: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив можно.

0: нравится, иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
4: Радио.

0: Реклама.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Радио Югра. Радио Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
2: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Мам, а я принцесса?
5: Конечно.
4: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
5: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
4: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
3: Это мой двор, моя улица. Я знаю каждый уголок. Тут нечему меня удивить. Кроме этого автомобиля, что выехал из-за угла.
4: Будьте внимательнее на дорогах. Даже если они находятся у вас во дворе. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Ехал по трассе. Слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
6: И что ты сделал?
5: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
7: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9420. Запомнил? 8 800 100 ровно 9420.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы радио Югра 33 02 52.
0: Радио.

0: Окружное радио.
1: И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок точка нет.

0: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 23 часа. Главное окружное радио.
1: Ты в ритме, танцы, тебе некуда деваться, в ритме, танцы, тебе некуда деваться, в ритме.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра».

ласково нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L, номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Главная музыка.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L, номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.